Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Конечно, вывернет следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пуском на тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Четверг, 4 июня, господа. День спойлеров сегодня у нас. Я вам сейчас как заспойлерю,
1: значит. Тихо. Я могу отключить тебе микрофон в любую секунду, не забывай. Итак, пишите сериалов к спойлерам, к каким сериалам вы боитесь больше всего на данный момент. И даже если мы их не смотрели, мы можем прочитать сюжет и заспойлерить вам. Вот такой денек интересный.
0: Ну, темка у нас чуть-чуть по-другому звучит сегодня. Спойлеры, которые вы бы послали в прошлое самому себе. Вот любое количество лет назад отмотайте. Вспомните что-нибудь.
1: Меняем свою жизнь как-то круто, да, чтобы она пошла повеселее.
0: Да, о чем можно предупредить того самого юнца или юниху?
1: Во-первых, не говорить это слово, да, никогда, например.
0: Почему? Хорошее
1: юниха.
0: Ну, а во-вторых, давайте легкие спойлеры пока вам закину, друзья. У нас будет весело, смешно, приколдесно, познавательно местами.
1: Иногда у нас и такое бывает. Мы не уверены, но иногда такое случается с нами.
0: И все это в ближайшие 3 часа в утреннем шоу «С утра по радио» на «Континентале». Друзья, свои сообщения можете присылать к нам в группу ВКонтакте vk.com/radiochell и в телеграм-канал «Радио Континенталь».
1: Ну, еще один спойлер. Ровно через 3 часа мы отдадим кому-то подарок. Это будет сертификат в лето о Империи Игр. Лето — это всесезонный термальный курорт в самом центре Челябинска. Открытый теплый бассейн. Есть у них на крыше бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые, парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24 30 24. Заходи на letotermy.rf.

0: С утра по радио о главном. Спонсор выпуска – официальный дилер BMW в Челябинске, компания M-Service.
1: Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш BMW к летнему сезону вместе с M-Service. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе BMW M-Service по адресу братьев Кошириных, 139.
2: Ну что, давайте посмотрим, что есть из новостей и традиционные летние новости у нас. Были опрессовочки, они закончились.
3: Так.
4: Но не у всех.
2: Но не у всех, конечно. Да. Вот. Итак, в столице региона больше 350 жилых домов попали под продление тех самых опрессовок. Как мы и думали, что сколько-то их будет, но вот точно назвали количество 350. Вернуть горячую воду после первого этапа отключений должны были, когда 2 июня, в этот самый вторник.
4: Но... Название хоррора. Вернуть горячую воду.
2: Горячая вода. Возвращение. Как это вторая часть должна быть уже. Но вот у кого-то действительно эту франшизу продлили, и хоррор в его доме продолжается. Тот самый, связанный с какими-то тазиками, может быть, с водонагревателями, если у него получше эффекты в этом хорроре. Самое большое количество адресов в металлургическом районе, в его южной части.
3: Ну, ваш райончик.
2: Наши, да, это вот юг, я им сочувствую, я север вот, металлургического района.
3: Ты
2: я,
3: помнишь,
2: получается? Я помню, да, я помню опрессовки, они, собственно, ежегодные, фиг забудешь. Вот, лето близко, как говорят люди, которые сильно не любят опрессовки. В списке также северо-запад и центр города, об этом компания «Устек Челябинска» рассказала. Работы продлили до 16 июня. На всякий случай заложили вот эти 2 недели себе. Да, могут закончить их пораньше, говорят. Если мы все залатаем, мы запустим горячую воду вам как можно раньше, конечно же.
3: В смысле пораньше? Это уже позже. То есть каждым днем это позже становится, чем вы обещали изначально.
2: Мы можем запустить позже пораньше, вот так. Или пораньше попозже.
3: Я обожаю. Мы продлеваем на год, но возможно пораньше, ребят, все будет.
2: Возможно 350 дней, да, вот, а не год, да. Как-то так у нас, да. И будете радоваться, между прочим, вот так. На ЧМЗ это коснется, значит, 274 домов и объектов соцсферы, еще 80 адресов в других районах. Большое количество выявленных повреждений на сетях. Конечно же, классическая отмазка у них всегда есть. Надо все это чинить. Между тем, в городе готовятся ко второму этапу опрессовок. И когда он стартует? Конечно же, 16 июня, в тот же самый день, когда обещают завершить вот эти ремонты срочные. Я надеюсь, они не попадут после этого под еще один этап опрессовок, да, и все-таки все починят и вернут ту самую горячую воду ребятам. К тому же, вот пока лето у нас такое, что хочется горячую воду, надо сказать.
3: Да, нормальное лето сегодня хорошее.
2: Для работы идеально, да. И если есть горячая вода, то тоже прямо топ, но...
4: Да поставьте уже бойлеры себе.
2: Бойлер можно поставить.
4: Я вслух.
2: Да, вот внезапно
3: некая
2: порвалась.
3: Некая агрессия какая-то чувствуется.
2: Можно, да, можно вот обезопасить себя и поставить себе эти самые бойлеры, ребят. Смотря насколько у вас продлятся опрессовки, я не знаю, заставят вас все-таки обстоятельства поставить их или черт с ним, может быть, через годик, как обычно все говорят, когда да, заканчивается опрессовка, вот так же это происходит.
3: Я также про сетки на окна говорю, про все вот это.
2: Вот, да, пух уже прошел, да. Он уже начался, ну что сейчас сетку, пока закажешь, пока ее привезут,
3: ну,
2: да, пока туда все. Но уже на следующий год, наверное.
3: Да главное... даже не про пух. Комар, вот мы вчера про комаров разговаривали, я такой, да вроде бы не сильно, комары как-то меня напрягают. Вчера полчаса просто не давал мне уснуть, этот комар вонючий, извините. Но я его потом убил.
2: Но это не единственный комар, с которым ты вчера встречался. Заходите в наш телеграм-канал. Смотрите наши кружочки, да.
3: Был еще один.
2: У нас бывают странные, да. В общем, вот.
4: Нет, странные у нас всегда, у нас бывают нормальные.
2: Иногда, да, редко. Так. У нас бывают топовые, давай так. Вот, среди наших странных. Вот. В общем, вот, лучшие кружочки, лучшие новости. Будем следить за тем, как там возвращают горячую воду. Если вдруг раньше будет это самое возвращение, мы вас обязательно предупредим об этом. Мы любим носить хорошие новости, да, когда они есть.
3: Но хороша ли погода сегодня? Или Сенька опять будет жаловаться? Узнаем в ближайшие 3, 2, 1. Поехали.
5: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бестселект». Новый официальный дилер «Хавейл».
6: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавайл Июль». Раз. Скидка до 200 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на Като. Три. ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавайл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет.
7: Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж «КАСКО» и «ОСАГО» ТАО «ГСК Югория».
6: Погода.
2: Прямо сейчас плюс 15 в центре Челябинска, облачно в течение дня, дожди, местами возможны ливни, грозы и даже град. Сильный северо-западный ветер с порывами пригрозок до 20 метров в секунду. Днем сегодня будет плюс 17-22.
6: Слушай, Лу.

0: все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Что же готовят нам звездочки сегодня? Давайте будем выяснять. Тимош, ты готов?
1: Да.
0: Нам важно только, чтобы ты был готов. Чтобы у тебя день позитивный был, настроение хорошее.
2: Звезды что-то приготовили.
1: Да у меня было хорошее до тебя.
0: Да неправда, не обманывай. Да не было у тебя. Не было. Сегодня 4 июня. Мне так нравится, что на этой неделе четверг — это 4, среда — это 3, вторник — это 2, 1 — это понедельник, 5, соответственно, будет пятница, 6 — это
2: спойлеры,
0: суббота.
2: Ну не спойлеры, подожди.
0: Да все, сегодня день спойлеров можно. И 7 — это будет воскресенье, представляете?
2: Все, давай спойлеры
0: как
2: от звезд.
0: Как июнь все придумал. Круто. Все, овны, вкладывайте в свои поступки и мысли больше доброты и романтики. Создавайте тепло вокруг. Ну, чисто мой вайб сегодня. Мяу.
1: Ну да, твой действительно. Тельцы. Стабильность создается долгими и выверенными решениями. Главное, не принимайте их в одиночку.
2: Вот близнецам тоже нужно быть добрыми, даже с незнакомцами сегодня. Именно они помогут подарить необходимую возможность.
0: Раки, не предавайтесь лени. Это зарядит вас уверенностью в завтрашнем дне и подарит жажду к жизни.
1: Дальше у нас идут кто? Львы, правильно. Профессиональные успехи еще не все. Удача будет на вашей стороне. Главное, не забудьте потратить ее на близких.
2: Девам стоит выстраивать цепочку из полезных привычек. Тогда получите желаемое. Жизнь в ваших руках.
0: Жизнь одна. Кайфуйте.
2: Кайфуйте обязательно.
0: Вот это вот все. Весы. Старые системы оценки могут подводить. Попробуйте прислушаться к окружающим, чтобы их осуждать.
1: Ой, вот. Это к вам гиенам надо.
0: Вначале, да, вначале прислушайтесь, ну а потом уже думайте, судить их или нет.
1: К вам гиенам я имел в виду своих соведущих, а не всех весов, если что. То сейчас начнется.
2: Скорпионы начнутся, нет?
0: Дальше идти.
1: Не, не хочу 7 прочитать, пожалуйста.
2: Внутренний голос скорпионов направит их в нужное русло. Главное, не поддаваться стрессу. Он громче советов сердца. Но не слушайте его.
0: Я тогда стрельцов заберу, можно?
1: Давай, давай.
0: Спонтанно сделать день ярким и запоминающимся. Не бойтесь неожиданностей и воспринимайте все только в позитивном ключе.
1: Ну неужели я забрал у тебя козерожков? Ха-ха-ха, это был мой коварный план. Пришло время вновь стать учеником. Берите советы, слушайте других и пытайтесь найти то, что откликается в вашей душе.
2: Ну а мне выпали водолеи из-за его коварного плана. Ужас. Вот так вот. Не ищите перемен сегодня. Они сами придут. Вот как знаки в гороскопе, видите, меняются и все. Когда наступит момент, когда будет нужно, прислушивайтесь к своему чутью, оно укажет направление.
0: И, конечно, рыбы, что достались сегодня мне. Помните о традициях. Сами по себе они кажутся бессмысленными, но в них кроется секрет единения с другими. А тебе нужно с кем-то единиться, мне кажется, уже, в конце концов.
1: Ну, когда с кем-то, это уже не единица, а двойница получается.
2: Ну, мы тройнимся каждое утро.
1: А мы, да, у нас тройница, да.
2: Да, приходится.
0: Есть троим мы, вот.
1: Тройницы.
2: Бывает, бывает. Иногда нам помогают звезды.
0: Не без этого. А ладно, вот таков совет от звезд. Если вдруг его пропустили, то включайте повтор в течение всего дня здесь на 104FM. Первый, кстати, уже в 11:45. Ну и продолжайте пользоваться самым важным и главным советом от наших звездочек. Начинайте свой день вместе с утра по радио.
3: Погода.
2: По данным Яндекс Погода, сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами ливни и грозы. Порывистый северо-восточный ветер. В Магнитогорске, Сатке, Златоусте и Миассе плюс 16 градусов. В Карталах и Троицке до 20 тепла. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем облачно, дожди, местами грозы. Слабый северо-восточный ветер. Ночью 7-12 градусов, выше

0: низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня.
1: Куда в отпуск поедешь?
2: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
1: Это в Сочи?
2: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнер 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
3: Центральная Уральская лига КВН начинает новый сезон. 9-10 июня стартуют летние игры Центральной Уральской лиги КВН. 10 команд с разных уголков России встретятся в ДК железнодорожников. Жаркое настроение обеспечено. Приходи 9-10 июня в ДК ЖД. Начало в 19:00. Игры лиги проходят при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер Радио Континенталь. Билеты в кассах города. 12+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ну что, вот и день спойлеров. Настало самое время чего-то себе проспойлерить. Мы решили сегодня такую темку вам забросить. Вот какие спойлеры вы бы послали самому себе в прошлое и от чего, может быть, уберегли, предупредили. Ну вот мне нравится настрой Станислава. Он пишет нам в группе во ВКонтакте: «Ты все делаешь правильно. Просто продолжай». Вот такой максимально уверенный в себе человек.
1: Так это будто бы не спойлер, это какая-то мотивация.
0: Для себя, да. Вот он уверен, что лучше бы не было. Что бы он ни делал, все равно круче не будет.
2: Значит, смотрите, девчача от Кристины. «Не надо выщипывать брови, чтобы их рисовать. Это не круто, потом стыдно будет».
1: Как что это? Ты смотришь на мои брови?
2: Смотрю, у тебя свои?
1: Да.
0: Но не нарисованные, точно.
2: Такие
0: не нарисуешь, да, ты же понимаешь.
1: В смысле?
0: Такие чудесные.
2: Такие прекрасные,
0: конечно,
2: замечательные.
0: Мы только
1: нет,
0: об этом.
1: А что, нет, нет, поясни,
0: нет,
1: пожалуйста.
0: Нет, объясни. Ну да, ну нельзя нарисовать такие брови, как у тебя.
1: Почему?
0: Ну, они естественные.
1: Да?
0: Они, вот,
2: да,
0: не
2: мы,
0: вот этой,
2: мы что думаешь, подкалываем тебя?
0: Не вот этой черной полоской вот этой странной на лице.
1: Красивые у меня брови, в общем, поняли? Это мальчики сказали.
2: Да, это мы сказали.
0: Да.
1: Красавцы.
0: Экспертное жюри с утра по радио.
1: Голубо-кореглазые, красивые.
0: Собрались тут голубо-кореглазые.
1: Ну, один просто голубоглазый, другой кореглазый. Как их совместить?

0: Ну да, нужны же разные экспертные оценки.
1: Конечно.
0: Разные глаза нужны. Вот, чтобы
1: один
0: смотреть.
1: Блондин, другой брюндет.
2: Брюндет. Спасибо.
1: Ты-то блондин, все нормально сказала. Это Сенька.
0: Так, подожди, брюндет, я пытаюсь вспомнить, кем она вчера.
2: А, кстати,
0: Камарелла. Камарелла, да.
2: А почему я подумал, что Сенька блондин у
1: вас? Да-да-да, чего ты вдруг?
2: Надо поспать.
0: Брюнету и блондину надо поспать, да. Не на чего, к слову, а вот у женщин с бровями проблемы бывают иногда, а у мужчин вот с другим.
1: С головой, а.
0: Это да, не начинай бриться. Ну, это же голова тоже, да, вот так рано. Ох, не начинай, говорит Владимир.
1: Брейтесь, брейтесь с младенчества, с самого раннего, вот чтобы навсегда сохранить вот это вот прекрасное личико. Всем мужчинам очень идет.
0: Ну, как навсегда, на пару дней. А потом еще раз брейтесь.
1: Ну, не знаю.
0: И еще на пару дней сохраните.
1: Вот, между прочим, да, у меня каждый день дедушка брился. Каждый день просыпался, брился, брился. Всегда был гладко-гладко выбритый.
2: Ну, вот, возможно, это ему шло просто, но если побреюсь я, то это...
1: То будет красиво хотя бы.
2: Да нет.
1: Да-да.
2: Да нет.
1: Да красиво будет.
2: Да у меня узкое лицо.
1: Какая разница, у тебя не будет вот этого на лице, это красиво.
2: А как же тогда я буду...
1: Ну-ка, интересно, что?
2: Как же я тогда буду приютять кукушат?
0: А ты этим занимаешься
2: у
0: по четвергам.
2: У меня в бороде живут кукушата.
0: У тебя такие, у тебя в башке живут кукушата. Вот этому я скорее поверю.
1: Сеня.
2: То есть слово приютять у нас вообще никак не смутило.
0: У нас вообще много интересных слов в этом выходе. А я вот про бриться свой. Я тут на днях пересмотрел Лоренса Аравийского. Как там красиво Питер О'Тул сидит в пустыне такой.
2: Это король какой-то, что ты говоришь?
0: Но это такой искатель приключений. Он ездил по пустыне такой и красиво так брился. Вот он завтра, может быть, чубрет, он ездит в пустыне вообще, а он все равно должен быть гладко выбрит. Вот настоящий мужик.
1: Вот, потому что это красиво. Такие вот настоящие мужчины, вы молодцы.
2: Зато я забочусь о птичках.
1: В своей голове. Так, есть еще варианты от наших слушателей. Учиться и только учиться от Григория Каштанова в нашем сообществе ВКонтакте.
0: Ну и не спеши взрослеть. Детство заканчивается, а мамин борщ не всегда бывает под рукой. Напоминает Юлия, если что. Да.
2: От Владимира вот такой вариантик, близкий моему сердцу. Вон те крутые сланцы Adidas за 600 рублей не бери. Ой, как будут натирать. Ой, те кроссовки, я бы вот сейчас вспоминаю, не брал бы я, не брал бы. И мой черный ноготь.
0: И вот те кроссовки не брал бы, и вот эти, и сланцы вот те, да. Вот. Вспоминаем обувь, да, которую не стоило брать, но она очень красивая.
1: Ой, у меня целый шкаф, хотите? Почему так мало комментариев сегодня в ТГ-канале?
2: Да, кстати.
1: Я что-то не поняла.
0: Так, смотрите, отправьте себя в прошлое, вот где-то в 6:59.
1: Да, услышьте нас еще раз.
0: Сообщение о том, чтобы побольше писать нам в Телеграм. Ну или просто сейчас побольше пишите, можете вот так это все исправить.
1: Нужно прямо сейчас взять и подписаться на Телеграм-канал «Радио Континенталь». Переходите по прямой ссылке из сообщества ВК или же просто в поиске вводите название нашей станции. Ну и, конечно, подписка на ВК-группу тоже обязательно. Если это не сделали, то давайте, давайте, исправляйтесь как-то, пора.
0: Исправляйтесь, пора, и пора будет отдавать наши главные подарки где-то через пару часов. А это сертификат в лето о «Империя игр».

0: Tibet Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
1: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750 16 16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года. Пока квартиры есть в наличии.
2: Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем. С помощью умных ассистентов вождения управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске Регинос, братьев Кашириных 141.
3: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Nixline. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ Nixline 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка Шапито Орион на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf. 0+. ИП Новик Лилия Александровна. УГРН В-319-911-200-121-447.
5: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Завтрак.
1: Ну что, пришло время позавтракать на Радио Континенталь. Мы предложим вам блюда, но не все они будут съедобные. Если вы разберетесь, какое же из них мы вот подложили вам здесь, какое-то хитрое и совсем даже несъестное, то вы заберете наши подарки. А сегодня у нас на кону билеты на КВН. ЧГТМ ООО «Планета». Итак, 9 июня стартуют летние игры Национальной Уральской Лиги КВН. 10 команд с разных уголков России встретятся в ДК железнодорожников. Жаркое настроение обеспечено. Приходи 9 и 10 июня. Начало в 19:00. Игры лиги проходят при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер – Радио «Континенталь». Билеты в кассах города. Возрастное ограничение 12+. Ну что, кто готов склестнуться в игре? С нами давайте ловить звоночек в эфире прямо сейчас. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Как тебя зовут?
2: Мария.
1: Мария, как настроение?
2: Замечательно.
1: Куда ты направляешься прямо сейчас?
2: В садик еду.
1: Так, ты у нас маленькая, да, еще? У тебя какая группа?
2: Да.
1: Гусенички или...
2: Звездочка.
1: Звездочка, все понятно, да. Круто, звонит нам звездочка, как и всегда, с утра. Ну что, ты уже позавтракала, расскажи.
2: Да.
1: Угу. Но вот мы тебе будем предлагать что-то съедобное, а что-то, может быть, совсем и несъедобное. Ты готова к этому?
2: Ну да.
1: Итак, у нас будут блюда, а будут не блюда. Если разгадаешь, то получишь наши подарки. Итак, давайте, я тебе предложу кусамоти, например. Также левсе и муаньо.
2: Мне нужно угадать, что из этого съедобное.
1: Что из этого несъедобное. Вот два из этого нет. Блюда, а два нет. А
2: ну,
1: одно, вернее,
2: вот
1: нет.
2: Второй вариант, мне кажется, несъедобный.
1: Ага. Так, левсе, ты думаешь?
2: Левсе?
1: Левсе. Кусамото,
2: ну, да.
1: Левсе и муаньо.
2: Да.
1: Ну да, похоже, левсе. Ну что, можно ли съесть левсе? И выясняется, что левсе съесть можно. Это традиционные мягкие норвежские блины. Вот так. И, к сожалению, вот несмотря на твое прекрасное настроение, подарки тебе не достаются. Но ты можешь позвонить нам в какую-то еще игру, потому что ты уже позавтракала. Вот так. Нужно еще кому-то дать насладиться нашими блюдами или не блюдами.
3: Сенечка.
1: Да.
3: А мы тоже позавтракали.
4: Мы позавтракали, сходили.
1: Позавтракали, да, молодцы. Я так рад, что вы это сделали. Да, вот.
3: Сенечка, у нас какой-то... А правда ты в эфире был, нам не снится?
1: Нет, я был в эфире, да, вам это не снится. Мы тут играем, между прочим. Хотите?
3: Хотим.
1: Тоже, да.
3: Скажи,
1: немножко.
3: Скинь нам, какие у тебя, что там есть.
1: Сейчас найдем. Давайте вот со слушателем знакомиться с еще одним.
3: Давай. Доброе утро! Нет, ну зато мы искали просто блюдо или не блюдо, по станции ходили.
4: Ну как искали, ели.
1: Но вы проверяли, да, чтобы все было съедобное, я понимаю. Это важно, да.
3: Мы дегустаторы. Доброе утро.
5: Доброе утро.
3: Как тебя зовут?
5: Вячеслав.
3: Вячеслав! Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more.
4: Ну что, без нас веселее было?
3: Да наверняка. Все они такие веселые были. Так, ладно, у нас осталось для вас два блюда, но на самом деле одно из них не блюдо.
1: Mm-hmm. Вот одно из них это...
3: Кусамотти.
1: Mm-hmm. А другое муаньо.
3: Муаньо. Кусамотти.
5: Кусамотти.
3: Кусамотти несъедобно.
5: Несъедобно.
1: Ну, конечно. А муаньо это вкуснятина какая-то. Очевидно. Все очевидно.
3: Нет, мне кажется, кусамотти... Мотти. Мотти это ж пирожное рисовое.
1: Mm-hmm.
3: Да? Это оно, Сень? Это же разновидность японского десерта. Для приготовления
1: так.
3: В рисовое тесто используют вот это моти.
1: Угу. Не угадали, получается?
3: Нет.
1: Нет, вот так. А муаньо — это крупный кратер в северном полушарии видимой стороны Луны.
4: Вот так вот оно, вот так вот.
1: Чаще надо смотреть на Луну.
3: То есть мы муаньо видим?
1: Муаньо, да, периодически, да. Если сильно присмотримся...
3: Ты нас тоже сегодня периодически видишь.
1: Иногда, да. Так, все, моя очередь завтракать. Быстро расскажу сейчас про наши подарки, которые вы, может быть, заберете завтра. Сегодня не получилось. Билеты на КВН ЧГТМ ООО «Планета». Итак, 9 июня стартуют летние игры Центральной Уральской Лиги КВН. 10 команд с разных уголков России встретятся в ДК железнодорожников. Жаркое настроение обеспечено. Приходи 9 и 10 июня. Начало в 19:00. Игры лиги проходят при поддержке администрации Челябинска, информационный партнер «Радио Континенталь». Билеты в кассах города, возрастное ограничение 12+.

0: А вот и мы. Неожиданно, да?
1: Ничего себе.
0: Ничего себе, это же мы. Здравствуйте, здравствуйте.
1: Меня Тимон зовут. Здравствуйте, здравствуйте.
0: Очень приятно.
1: А вы не представитесь? Может, подыграйте мне в моей сценке?
0: Да я говорю уже тебе, Ксения.
2: Ксения?
1: Ксения.
2: А я Сеня.
1: Ты Сеня.
0: Все
1: очень просто. Очень приятно, ребят.
0: Смотри, если хочешь к нему обратиться, не используй букву К. Просто говори Сеня.
1: Ага, Сеня.
0: А если ко мне... то говори Ксения.
1: Ксения.
2: Вот зажми букву К в правой руке, и тогда у тебя все будет идеально.
0: Ксения. Ксения. Ну, вы поняли, в общем.
1: Это буква К, это не я.
0: Да, вот такое настроение этого утра, потому что вы настроились на Радио Континенталь. Здесь никаких смыслов, только веселье. День спойлеров отмечаем мы сегодня и придумываем спойлеры, которые вы бы послали в прошлое самому себе. Вот так как-то, ну, мудрено, да.
2: Интересный настрой у Любови, мне нравится. Вуз не тот, муж не тот, сделай все наоборот. Вот так вот. Интересно, чтобы получилось тогда.
1: Это кто написал, простите?
2: Это Любовь написала.
1: Любовь. А фамилия, чтобы муж сразу послушал.
2: А ты знаешь ее фамилию на самом деле? Любовь Попова. Наша постоянная слушательница. Не знаешь, про себя ли пишет или кому-то советы раздает.
1: Понял. А от Александра вариантик. Не ешь ту шаурму из киоска, ты пожалеешь. Очень.
2: Настолько прямо.
1: И отдаляется как бы.
2: Да, она запала вам в душу. Учи математику.
0: Это как момент в фильме «Интерстеллар», да?
1: С шаурмой?
2: Знаменитый вот этот.
1: А, легендарно, в конце, где он шаурму толкает с полки, и она падает, да?
0: Да не знаю я, но это из этого фильма, мне кажется.
2: Она такая подходит к полке, а там несколько шаурмячных вот этих вот лежит, да, и одна из них падает.
1: Ну, никто не видел альтернативную концовку.
2: Наша версия,
0: кроме меня, видимо.
2: Наша версия была бы такая, мы бы так пересняли, да.
0: Нет, я вообще не поняла, чего вы надо мной издеваетесь?
1: Где?
0: Вы везде.
2: Все эти годы?
0: Все эти годы.
1: Да не может быть.
2: Да нет, не было такого.
1: Да у нас же добрая, нетоксичная атмосфера в шоу. Мы только добра желаем друг другу.
0: Фу таким быть, как ты. Посмотри, у тебя слюна аж вот эта ядовитая брызжет.
1: Это не связано с... Мне просто плохо, скоро.
2: Так, мы пошли откачивать у Тимона яд. Это нужно делать пару раз за утро. Вот мы вам просто не рассказывали. Может быть, сегодня это появится в наших кружочках, раз мы всем рассказали. Хотя процедура неприятная, честно скажу. Не смотрите на нее.
1: Тупо мой райдер в шоу. Откачивать два раза яд.
2: Яда откачивалка. Желательно автоматическая. Нам надоело это делать.
1: Быстрее, Сень, давай про подарки рассказывай, то сейчас не успеешь.
2: Сертификат в лето. Вот надо было закончить чем-то приятным, и мы его нашли для вас. О, Империя Игр. Лето. Всесезонный, термальный. Курорт в самом центре Челябинска. Открытый теплый бассейн.
1: Быстрее, быстрее,
2: на
1: быстрее,
2: крыше
1: быстрее,
2: бассейн быстрее. Внутри. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна. И игровая термальный курорт лето в КФК Мегаполис на Свердловском проспекте 51 на 24 30 24. Их телефон. И, конечно же, сайт летотермы.рф.
0: Вот. Вау!

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка раствориться.
1: 9000 украинцев поженились в этом году. На сцену театра «Кукол» возвращается спектакль про маленького Ослика.
2: С утра по радио о главном.
3: Итак, главным новостям. Мне интересно только одно. Сколько еще времени мы будем делать вид, что на Южном Урале курица не снесла огромное яйцо? Потому что все ленты заполнены этой новостью в основном. А мы все еще это не обсудили почему-то.
4: Вы же знаете, что с нами связалась ассоциация курицы, они против того, чтобы мы эту новость рассказывали. Ну, потому что остальные курицы будут комплексовать просто.
3: Ну, мы...
5: Если с тобой связалась ассоциация куриц, то просто скажи своим бывшим. Я жену...
3: Привет!
5: Ой, ужасно! Но это же не я должна была шутить.
3: Это да.
5: Это же должен был кто-то из вас, из отвратительных людей. Я хорошая.
3: Из ассоциации неприятных людей должен был прийти человечек специальный у нас. Ну, как будто мы все там бывали, да. Билеты какие-то у нас есть, возможно, даже из этой ассоциации.
4: Ты что, потерялся, как будто первый день в этой ассоциации?
3: Давайте, ладно. Так, все курочки, которые боятся за свои нервы, давайте, заткнули ушки сейчас. У куриц есть ушки?
4: Конечно, они же слышат.
3: Что-то слышат, да. Но ушей у них я не видел. Ну ладно, в общем.
4: В смысле?
3: Но там у птиц все сложно же устроено. У них там эти слуховые аппараты вообще связаны со всем в организме.
4: Вон ухо и огромная мочка у них даже вот это висит.
3: Мочка?
5: Что? Ты смотришь на рисованных кур?
4: Нет, мочка, вы посмотрите.
3: То есть можно теоретически сделать сережки для куриц?
5: Да.
3: Так, ладно, это пока не сделано.
5: Я смотрю один мульт, в котором как раз таки есть.
3: Уже все, уже не про фрукты, теперь курицы с сережками, да?
5: Нет, курица с сережками, это же давно, уже давно известная курочка.
3: Mm-hmm.
5: Но если вы не знаете...
3: Я пока не был в курсе, да, я посмотрю. В общем...
5: А еще, я просто расскажу, если вы хотите, не хотите. Мне очень нравится мем.
4: Любой?
3: Мемы. Тогда уже договаривай, любые.
5: Да, но один конкретный про испорченное молоко.
3: Так. Что-то, да, что-то испорченное молоко, что-то навевает.
5: Да, я же вам скидывала раз 15 его. Каждый раз, когда он мне попадается на просторах интернета, я всегда, испорченное молоко. И там молоко стоит с ножичком, и такой, ты чё? Испорченное молоко.
3: Я понял,
4: да. Я не знаю, для меня любое молоко испорченное, поэтому для меня
5: не мем. Да это ты испорченное, если честно.
3: Он давно разочаровался в молоке. Все оно такое, да. Итак. В общем, теперь у нас есть новая известная курочка, ребят. В поселке Фатеевка вот эта звезда проживает. И она снесла невероятно огромное яйцо. Как сообщили местные жители изданию «Хорошие новости», вес составил 175 граммов.
5: Ну, я думала килограмм.
3: Обычные яйца где-то грамм по 60, по 70. Вот так вот весит примерно. Да. Длина почти 8 сантиметров. Это тоже почти в два раза больше, чем обычное. А вот такое вот удлиненное. Я смотрел на фото.
5: Это получается одним яйцом яичницу пожарить можно?
3: Можно, да.
5: А пожарили уже или...
3: Я надеюсь, пока нет. Но они очень много фото выложили. Я вот не знаю, что дальше с ним происходит. Я считаю, надо трансляцию прямую включить, чтобы просто все смотрели на это яйцо и следили, как оно там.
4: Я не знаю, ваших восхищений не понимаю. Ну, смотрите, вот в Калужской области в 2020 году зарегистрировали яйцо-гигант весом 220 граммов, между прочим. А до этого рекордсменом была несушка из Тамбовской области, которая снесла яйцо весом 167 граммов.
5: А ну нашу, не оскорбляй, понял, у нас 175.
3: Вот это мы уделали.
5: Мы уделали ее.
4: 170?
3: 175, да.
4: Не, ну до Калужской это не
3: добрались. До Калужской пока нет, но мы работаем.
5: Ну Калужская она такая, там возможно химия. А интересно? Мы не знаем.
4: Знаете, где точно химия? Самое крупное куриное яйцо в мире весило 454 грамма. А где? В США его обнаружили, но там-то точно химия.
5: Ну понятно, там все ГМО.
3: Конечно, там бройлеров этих своих наделают и ГМО их накормят. Мы же понимаем. В общем, в подсобном хозяйстве живет 10 кур. Там есть петух и перепелки. Но никаких животных других, которые несут огромные яйца, нет. Это проверили. Эксперты специально приехали, все осмотрели. Нет такого. Перепелки, наоборот, маленькие несут.
4: Сейчас бы перепелочек вот так вот замариновать, да на шампурчик, да на вот это вот.
3: Что у тебя за кровожадное настроение на этой неделе?
4: А почему кровожадное? Все едят перепелок. Даже песня есть для жарки перепелок. Перепелка, перепелка, перепелочка.
3: А ты думаешь, она для этого?
4: Раз иголка, два иголка, будет елочка.
3: А что ты делаешь иголками? Иголками с перепелками.
4: Мешаю угли.
3: Иголками. Ладно, я не буду. Там еж, да, еще участвует во всей этой истории у тебя?
4: У меня всегда еж участвует, когда я на природе.
3: Все понятно. В общем, уточнили, что курица-рекордсменка самая обычная, красной масти, приобретена цыпленком на рынке. И вот вымахал, молодец.
4: Она еще и красной масти.
3: Ранее крупные яйца в семье сразу же шли на стол. Но вот этот экземпляр был настолько крутой, что им решили поделиться в соцсетях, и действительно, пока вот это рекорд у нас здесь, на Южном Урале. Поэтому гордимся и следим. Может быть, дальше будут еще
5: какие-то. Как ее зовут?
3: Вот имя, к сожалению,
5: нам
3: нигде не называют.
5: Нам нужно
4: имя придумать. Скорее всего, Снежана.
3: Я думаю, что у нее даже, возможно, не было имени, пока она вот это не сотворила. Но теперь ее как-то обязательно надо назвать.
5: Творчиха.
4: Творчиха?
5: Ты тоже подумал об этом?
4: Нет, ты сказал я подумал, да, ты на творчиху идешь. Я прям почувствовал вайб.
3: А это какое-то звание? Чувствую, на творчиху идешь.
4: Ну, в целом... Я не знаю, как ее. Давайте завтра в эфире, что ли, возьмем.
3: Можем курицы. Можем придумать имя курицы, да. Есть такое.
4: Которая снесла яйцо.
5: Ну все, таки завтра пятница. Давайте без имен куриц.
3: Ну и надо следить, конечно, за этим яйцом. Сейчас какая-нибудь мышка пробежит, его разобьет, там такой замес начнется. Ну, вы в курсе.
4: Вы еще не заточили?
5: Знаю я эту мышь. Уже, смотри, планы строятся. Я про тебя, Сень.
3: Там наружка. Наружка
4: была так вот на сковородочку. Рядом перепелочка томится, все уже там.
3: Главное, чтобы не бобер томился рядом.
5: Кстати, да, напомним, мы не едим бобров.
3: Да.
5: У нас тут на Южном Урале. С чего вы взяли?
3: У нас только яйца рекордсмены, да. Никаких бобров там нет.
5: А, и кстати, ребят, давайте так. Все поедатели бобров, если вдруг вы их пробовали когда-либо, то заходите в телеграм-канал Радио Континенталь и хотя бы напишите нам, ну, чтобы мы понимали, что хоть кто-то на Южном Урале их пробовал. А то мы не понимаем, почему нам это приписали.
3: Не уезжайте после этого, чтобы мы по-прежнему говорили, что это не наше.
4: Просто интересно. Сейчас, мясо бобра.
5: Так, все, пока он гуглит, Сень, ты о погоде расскажи.
2: Погода.
3: Плюс 16, тем временем в центре Челябинска облачно, дожди, местами ливни, грозы и град. Сильный северо-восточный ветер с порывами пригрозок до 20 метров в секунду. Днем сегодня плюс 17, 22.

0: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5 в Reginos. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. Бестселлер Amoda C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Amoda C5 в Reginos. От 2 миллионов 349 тысяч рублей.
1: Индустрия кино изменилась навсегда. ТРЦ «Медь», «Континент Синема», «Город Карабаш», премьера которой нет аналогов. Впервые в России мы заменили экран на сверхсовременную светодиодную LED-панель. Максимум яркости и глубины в каждом пикселе. Чистейший и мощнейший звук. Вы не просто смотрите фильм, а становитесь его участником, эмоционально проживая каждый момент. Ждем всех. «Континент Синема», «Карабаш» — ваш личный космос в индустрии кинотехнологий. Билеты на кассах кинотеатра.
2: Лариса, где выгодно купить Джили?
3: Отличный выбор. Джили можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые Джили от 2 579 990 рублей.
2: Построить маршрут.
3: Строю маршрут до Джили «Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
2: Поехали в Джили «Планета Авто».
4: Говорят, у Сальвадора Дали даже усы были не по проекту. А ты все еще смотришь типовые планировки? В Эльтаун Клаб стартовали продажи земельных участков в квартале Сальвадора Дали. Строй сам, решай сам, живи не как все. Живи в квартале Дали. Подробнее на сайте ldfisclub.ru. ООО Эльтаун Прайм. Участки для индивидуального жилого строительства.
5: Просто не знаю, что делать. Варикоз, это ж сколько денег на лечение. Придется кредит брать.
6: Не спеши. Позвони в клинику профессора Алехина. Там цены на лечение нормальные, доступные.
7: Алло, здравствуйте, а это правда?
8: Правда. Приходите, поможем. Оплата будет на удобных для вас условиях.
9: Первая венозная клиника. 200-23-23. Челябинск. Комсомольский проспект, 88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: УЗИ. Вот и настала пора поиграть. Мы это так дело любим, особенно когда играем в нашу смузи, потому что здесь целый ряд механик, которых вы, кстати, сами выбираете.
1: Да, без вас точно не обойдется, конечно же. И отдадим вам, самому лучшему выбравшему и потом справившемуся с этой механикой, сертификат в Midpoint. Танцевальный бар на Тополинке утолит твою жажду. Жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек свободный, а это значит прогноз погоды в Midpoint будет очаровательно жарким. И все это 7 дней в неделю, не хватает там только тебя. Приходи, Midpoint Тополинка. 18+, ООО «Джин».
0: Бауф.
2: Бауф.
0: Так сделал. Ну, правда.
3: Я докричался. Ну что, давайте знакомиться с вами. Доброе утро.
4: О, привет.
3: Привет, как тебя зовут?
4: Мария.
3: Еще раз?
4: Мария.
3: А, Мария.
0: А я думала Нейля.
3: Мне тоже показалось Нейля.
0: Ну, разные нам имена показались. В итоге это Мария. Мария, доброе утро. Как дела?
4: Хорошо, дела.
3: Чем занимаешься?
4: Собираюсь на работу.
3: Ну, или о, или такое среднее. Какой у тебя сегодня?
1: Какой звук сбора на работу, да? Давай, выбирай.
4: Среднее.
3: Среднее. Такое, типа, ну, нейтральное. Все, понимаем.
0: Теперь нужно что-то выбрать из трех предложенных фруктов, ну, а дальше поиграть. Итак.
3: У тебя что сегодня?
0: У меня сегодня дыни дорогие такие, давайте положим.
1: Не можем себе позволить второй день подряд.
0: Будто бы я плачу за это, да? Конечно, да. Нет, давайте банан, вот по классике.
3: А у меня батат.
1: Так, давайте абрикос. Давненько таких не было у нас. Выбирай.
4: Батат.
1: Батат, неожиданно. Забрасываем. Так, надеюсь, не сломается смузи-машина. Погнали.
3: А мы его отварили перед тем, как смузи-машину забрасывать.
1: Так.
0: Молодцы-то какие.
1: Открытый батат получается.
3: Закрытый. Так, ну что, закрытый батат приносит нам интереснейшую механику. Мы взяли текст современной популярной песни и убрали из него все буквы.
1: Вообще.
0: Угадайте, что за трек.
1: Чисто воздух выдыхать будем.
3: Нет, мы убрали гласные буквы, остались только согласные.
1: Вот так вот.
0: Нет.
3: Ну да. Ну да, твоя любимая.
1: Прям попадается одна за одной тебе.
0: Мария, что говорит?
4: Бедная Ксюша.
0: Да, спасибо, кстати, бедная Ксюша.
3: Она не бедная вообще, она мажорка, что вы тоже.
0: Да, конечно, на дыню не хватило.
1: Поэтому тебе нравится ее мучить, да, с помощью нашей смузи-машины.
3: Хотя бы так.
1: Классовая ненависть.
0: Ай, ну что, поехали, все готовы?
1: Мария, главное, чтобы ты была готова. Все, она готова.
0: Я не готова.
1: Да, это понятно, так веселее, давай, погнали. Это еще не начало. Нет, нет, нет. Не сбивай.
0: Но оно еще и трудное. Ну что вы тоже-то? Может быть, подумаем еще.
3: Нет, не подумаем, давай.
0: Все-таки надо. Мэжде, неме, ефр, твый, взглда, ты, ефр, зный, шты, ты, кик, м, е. Мы. Мы ждем. Ным. Ефр. Твой. Взгляд. Ты. Ефр. Бигма. Ты. Что? Ты. Чилька. Мы. Е. Мы.
1: МММ правильно читаем.
0: МММ, да, конечно.
1: Ну что, Биб. Вот это вот все.
0: Хорошо.
1: Ефр главное понять, и тогда все сложится. Как думаешь, Мария, что это? Мария, прием.
4: Песня как будто знакомая.
1: Ага, так.
4: Ну вот это мы. Меня вообще смутило. Я сначала думала мама, но тут только 2 М.
3: Тут 3 М где-то.
4: Да, тут 3 М.
0: Так, что же это?
4: Это припев, да?
3: Это припев. Прпуф. Ну что?
4: Сегодня сложно.
0: Да ну что ж такое? Да, мне каждый день сложно, понимаете? Я про вот эту механику имею в виду, не про жизнь.
4: Я предлагала поменять на абрикос.
1: Не в целом про работу с вами.
0: Давайте поменяем на абрикос. Срочно меняем на абрикос. Но, увы. Увы.
3: Все по-честному.
0: Все по-честному.
1: У нас все по-честному, да. Все. Мы всегда будем рады слышать тебя в любой другой игре. Звони, выигрывай. Ну а прямо сейчас нам нужен еще один претендент.
3: Претендент.
0: Добро. Спасибо.
3: Добро.
0: Тебе.
3: Добро.
2: Доброе, доброе.
0: Доброе.
3: Провод. Как?
0: Да какой кошмар! Как тебя зовут?
2: Анастасия.
0: Анастасия, тут просто у нас Тимон пытается говорить без гласных, и это ужасно. Но вот, кстати, я уже говорила без гласных, какой-то припев песни зачитала. Удалось угадать, что же это за трек?
2: Ну, возможно, это Джонни Эйфория.
0: Это вот из-за вот этого Юфр, Юфр.
2: Да.
0: Получается, эйфория. Эйфория. Как будто бы.
1: А получается, МММ это моя получается, что ли?
0: Эйфория.
1: Ну, все правильно.
0: Ну, похожая песня просто. Better have the soul for all
1: time. Небольшой спойлер. Да, возможно, завтра будет вот такая песня у нас в переделочках, а возможно и нет. Но точно будет сертификат в Midpoint. Танцевальный бар на Тополинке утолит твою жажду. Жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек свободный, а это значит, прогноз погоды в Midpoint всегда очаровательно жаркий. Не хватает там только тебя. Приходи, Midpoint, Тополинка, 18+, ООО «Джинс».

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами ливни и грозы. Порывистый северо-восточный ветер. В Магнитогорске, Сатке, Златоусте и Миассе плюс 16 градусов. В Карталах и Троицке до 20 тепла. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем облачно, дожди, местами грозы. Слабый северо-восточный ветер. Ночью 7-12 градусов, выше 0. Днем в пятницу плюс 17-22.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
5: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Прекрасная жизнь начинается с хорошей работы. «Эковывоз» набирает водителей категории «С». С первого дня стабильность, достойная зарплата и уверенность в завтрашнем дне. Плюс 7-922-732-74-69. Троицкий тракт 5. «Эковывоз». Мы меняем жизнь к лучшему.
7: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорама Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
8: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8 351 216 08 38.
9: В «Находке» за два товара платишь, а три забираешь. С 1 по 10 июня купите две упаковки полотенец «Рейна» по 88 рублей 99 копеек и получите третью в подарок. «Находка» — цены, песня, выбор, праздник.

0: нас новый персонаж в шоу. Представляете, представляете?
1: Так, кто ты? Расскажи нам.
0: Я Николай Должанский.
1: О, привет, Коль. Как у тебя дела? Куда ты запропал? Давно тебя не видели.
0: Коля не отвечает на вопросы, Сень.
2: Она еще не научилась с новыми личностями работать. Нам надо
1: держать их в узде, выводить на свет в нужный момент.
2: Это сложный процесс. Все
1: понятно.
0: Нет, просто Коля, он очень скрытный.
1: Он столько в тебе, столько лет в тебе скрывался.
0: Почему нет? Но он же немножечко такой специфичный персонаж.
2: Да, слушай, но скрытный про него не скажешь.
1: Но ей виднее, он в ней живет. Подожди,
0: да. О, ужас, я не хочу еще раз это услышать.
2: Из дома 2 переехал в Ксюшу.
0: Поэтому предлагаем отметить день спойлеров вместе все. Придумываем спойлеры, которые вы бы послали в прошлое самому себе. Ну, по типу, вот там, я не знаю, да возьми ты эту ипотеку в 2022-м, явно лучше, чем в 26-м. No. Ну, что-то такое. Mm-hmm. Вот, например, Юлия отправляет себе: не ходи на перманент бровей. А я знала, что так будет, и не ходила. Юля, я будто ваше послание прям...
1: Мы по-прежнему не в курсе, да, что это, но звучит страшно. Но
0: перманент это... бровей?
1: Да, типа...
0: Это когда тебе сбривают брови твои и делают татуировку бровей.
1: Я вот так только хотел спросить, да, типа вот татуаж, да? Вот
0: да,
1: это вот
0: вся,
1: вот
0: типа
1: эта тема
0: татуаж.
1: Бровей, все понятно, да. Это жуть, да. Не спорь с тестем про футбол, просто поверь мне, Александр говорит себе. Мне даже интересно, что там за история.
2: Я бы даже не продолжал, просто не спорь с тестем.
1: Ни о чем, да, лучше. Ну и про футбол тоже лучше не спорить ни с кем, там бывает жаркие баталии.
0: А и... с женой тоже нельзя спорить.
2: О, кстати, про жену, смотрите, от Александра вариант. Запомни, если она говорит: мне все равно, делай как хочешь, ей не все равно, лучше так не делай.

0: Внимание, внимание, опасность.
1: А есть еще, знаете что? Иногда она говорит, мне все равно. Ей реально все равно. Вам по кайфу, а это значит, что уже все.
2: Ну да, или так,
1: ну,
2: или так.
1: Ну, то есть, да, вот тут два варианта, поэтому не угадаешь.
2: Но опять же, сразу же по вам видно, когда все равно. Ну, не знаю, нормальному человеку, который может понимать эмоции других людей.
1: Так сразу это эмоциональный
2: понятно.
1: Интеллект нужен.
0: Так-то все понятно, нормальному человеку. Нам что делать? Объясни.
1: Вот мы для вас объясняем. Девочки иногда, вот когда девочки достают, обижаются, когда они как-то проявляют какие-то эмоции, это значит, им не все равно на вас.
2: Хорошо, да.
1: Это хорошо, вы еще интересны. А как только. Что? Не можешь? Да ладно.
2: Ну ладно.
1: Ну ладно, в другой раз, да, без проблем. И вы такие, о, кайф, наконец-то! Я сделал так, как мне надо, а оказывается, это уже все. Это вот такой вам спойлер, ребятки.
2: Ну тоже не расстраивайтесь, ну и все. Как говорится, закрывается старая дорожка, открываются три новые.
0: Еще поорет на вас кто-то другой, не переживайте.
1: Какие три у тебя дорожки новые открываются?
2: Откроются.
1: Ват? В одиночество и ну, третье, не понимаю.
0: Ну там обычно,
1: какая.
0: Да, стоишь у этого камня, и там все опции такие себе на нем написаны.
1: Одиночество,
0: конечно.
1: Уныние и печаль.
2: Да.
1: Вот
2: а напомни
1: так.
2: Мне диплом у тебя психолога, да? Ага, спасибо.
0: Она все три дороги знает, по всем трем ходила.
1: Поэтому я знаю, да, твои дорожки.
0: И стоптала дорожки, да, все нормально.
1: Смотри, видишь, как меня, да, берет в эфире прямо и унижает, и оскорбляет, и пытается подколоть, и вот
2: подтрунивает. Ты только что говорила, что у меня дорога в одиночество и в ад.
1: Уныние и печаль, я сказала. Я так, шутки ради. Надежда пишет, присоединиться к НТЛ, только букву Н пропустила, как только прочтешь сообщение. Я вот не поняла. Это получается, что нужно сделать? Отправить себе в прошлое. Нужно присоединиться, как только прочтешь сообщение. А мы что-то должны были писать? Нет?
0: От нас опять что-то требует.
1: От нас что сейчас требуется? Мы готовы сделать все.
0: Ребят, самое нам главное... попроще, да, надо задания давать какие-то.
1: Самое главное, вы присоединяйтесь к нам очень легко. Тимон, с помощью ТГ-канала сможешь?
2: Да легко, ребятки.
1: Человек так 70 нагнать.
2: Сейчас?
1: Есть шанс?
2: Сейчас нет, конечно.
1: Почему?
2: Но это, слушай, в былые времена мы по 1000 практически за эфир делали.
1: Это вообще было супер.
2: Но это когда было. Тогда еще не замедляли ничего, как говорится.
1: Но вы тоже там с этими замедлениями своими, проксим уж какие, мы не знаем, что это, мы не знаем, как это, но люди поговаривают. Что-то, но, что-то такое хорошее.
0: Но люди поговаривают, еще и пописывают нам. Да,
1: да, телеграм-канал, а они неспроста это поговаривают там. Поэтому, Тимон, возможно, давай. Возможно, мы сейчас сделаем 2000.
2: Да, без шансов. Но на всякий случай, если вдруг у вас работает Телеграм, зайдите в поиск чатов, введите Радио Континенталь, подпишитесь на нас и напишите свои вариантики под последним постом. И также в ВК зайдите, там все работает, ничего не замедляется. vk.com/radiochill — это наша группа во ВКонтакте. Еще имеется и канал у нас тоже там, между прочим. Радио Континенталь.
1: Yeah.
0: Все линии связи, все для вас, так же, как для вас сертификат в лето ООО «Империя игр».

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: велосипед Rush 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
1: В ЖК «Шишкин» легко начать.
2: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
1: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
2: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
3: Пора расширить зону комфорта. Stank 500. Бескомпромиссно надежные технологии, неоспоримый статус и премиальный комфорт. Вместе с Stank 500 вы чувствуете себя уверенно на любой дороге. Только в июне в салоне официального дилера Tank Reginos действует специальное предложение на два автомобиля Tank 500 2025 года. Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор в Reginos на Кашириных 141А.
2: Тянем?
4: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
5: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
6: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Многопрофильный колледж Института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ приглашает на обучение по востребованным специальностям. Разработка и управление программным обеспечением, правоохранительная деятельность, юриспруденция, туризм и гостеприимство и педагогика дополнительного образования. Обучение на базе 9 и 11 классов без результатов ЕГЭ и ОГЭ. Всем иногородним общежитие. Артиллерийская 100. Приходи в многопрофильный колледж ИСТИС. Сделай правильный выбор.
8: Улыбка – это забота о себе, о своем здоровье и о своем будущем. Я – Рулькова Лариса Олеговна, стоматолог-хирург клиники Вэлла Дент. Иногда для красивой и здоровой улыбки требуется хирургическая помощь. Я делаю ее безопасной и комфортной. В Вэлла Дент мы используем современные методы лечения, безболезненные процедуры и внимательный подход. Все для вашей уверенности и комфорта. Позаботьтесь о своей улыбке, чтобы она радовала вас долгие годы. Вэлла Дент – с заботой о вашей улыбке.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
11: Я на тебе женюсь.
10: И от нее уже никуда не деться.
12: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
10: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
13: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Да, алло, здравствуйте. Да, все правильно. Это игра, где мы угадываем звук.
1: Или голубь. Я вот думал, разрывался между двумя вариантами.
0: Вот это голубь.
1: С легким. У тебя французский голубь.
0: Ну да,
1: слегка.
0: Не все французский.
1: Конечно, в том числе и голубь.
0: А где мой багет?
1: Или ля голубь, простите.
0: Где мой багет и берет?
1: Это хорошо, да. У нас есть звук. Вот что точно. Мы потеряли багет и берет, но зато нашли необычный звук очередной для вас, и вы уже 7-й эфир будете подряд его гадать. Вот так. Это значит, что у нас на кону уже 7 19-литровых бутылей и 7 сертификатов от ООО Национальной водной компании «Ниагара». Ну а вы можете присоединиться к программе «Амбассадор Ниагара». Уже более 200 клиентов заработали себе бонусы. Вы тоже сможете стать одним из них. Все очень просто. Надо пригласить друга в приложении Ниагара и получить 250 бонусов, если он совершит тоже свою покупку. Друг, кстати, тоже получит эти 250 бонусов, а за каждого 10-го друга супербонус. 1000, представляете? Вот столько вы можете накопить себе. Ну а потом все эти бонусы, оп, и потратить, собственно, на свои покупки, оплатив до 100% стоимости заказа. Подробности на сайте Niagara74.ru в разделе «Акции».
0: Круто! Ну что, давайте знакомиться с вами, друзья. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Как тебя зовут?
2: Меня зовут Саша, и я не декан.
0: Саша не декан, так и запишем.
1: Записали, да. Так,
0: Саша, чем занимаешься?
2: Я на работе сижу, слушаю радио.
1: Так. Ну, а чем еще на работе заниматься? Это правильно, конечно.
0: Какие-то еще детали, может, кофеек там попил, позавтракал, не знаю.
2: Да, конечно, кофеек с бутербродом.
0: Ага, клипы посмотрел.
1: В чем бутерброд был?
2: С колбасой и сыром.
1: Угу, отлично, классика. Смотри, топ, да. Угу, все объединил.
0: Все понятно. В целом, пока ситуация вокруг Саши ясна.
1: Угу.
0: Осталось выяснить ситуацию вокруг нашего звука. Давайте его еще раз послушаем и после этого версию нашего недеканского Саши. Нет, не то, это аплодисменты, сегодня рановато.
1: Нет, пока рано, да, пока еще не победа у нас. Вот. Такой вот он. Еще разочек на бис.
0: Не говори бис, а то прибегут сюда сейчас. Они же и так воссоединились.
1: Ты думаешь, все, они теперь готовы прибежать в любое,
0: угодно,
1: в любое место. Здесь кто-то сказал бис. Вот. Ну что, Александр, что же это?
2: Я такой звук слышу каждый вечер воскресенье. Это как пролетают выходные. Но я думаю, что это не тот.
0: Хорошая версия, да.
1: Хороший, да. Нет, это не пролет выходных, к сожалению.
0: Подожди, ты реально думал, мы сделали звук пролета выходных?
2: Нет, я сказал, что очень похож, я слышу, но я думаю, что не этот все-таки звук.
1: Но ты можешь еще версию предложить, да, потому что это была классная, но мы понимаем, это пранк.
0: Это шутка,
1: да.
0: Шутка была, конечно.
3: Это же дикан?
1: Нет, он сразу сказал нет, да.
3: Голос похож на деканий.
0: Ксюша отходила просто.
2: Да, я так понял.
3: Так и поняли.
1: У нас тут утра на хуторе, да. Вот-вот, ищем деканов. Ну что?
2: А этот звук вы сами записываете?
1: А мы не скажем.
0: А что?
2: Очень похож на вот эти вот. В Японии есть очень быстрые поезда на электромагнитной подушке.
1: О, прикольно.
2: Вот они так же проносятся.
1: Пролетают мимо. Круто, да. Да, мы съездили в Японию и записали.
3: Он женат? Ты спрашивал?
1: Нет, меня не очень интересует. Но ты подошла, ты спрашивай.
3: Александра, вы женаты?
2: Да.
3: Да.
0: Обломчик.
3: Эх, не так что звук неправильный.
1: Не махнете вместе в Японию, получается.
3: Да там другое было, ну ладно.
0: Нет, что было интересно теперь?
3: А теперь не скажу.
0: Ну скажи.
3: А все.
0: Ну скажи интересно.
3: А уже все.
0: Я сейчас опять русско-японский переводчик включу, и ты пожалеешь, что не сказал.
3: Ты что?
1: Ты ж тогда жалела, помнишь?
0: Привет.
4: Здрасте.
0: Как
4: зовут? Наверное, Станислав ля финале.
0: Ну, если побыстрее будешь говорить, то, может, нет.
1: Тут от тебя все зависит. Ну,
4: давайте покопим воду и скажем, что это шар для боулинга.
0: Шар для боулинга.
1: Ага, спасибо, Станислав, за 8-ю бутыль.
0: Нет, а ля финаль мы дадим следующему слушателю. А то что у нас Станислав постоянно последний? Доброе утро.
3: Так, доброе утро.
2: Доброе утро, да.
0: О, мужички сегодня как-то у нас играют. Как тебя зовут?
2: Сергей.
0: Сергей, ну что, давай, ля финальный Сергей, свою версию, крутую, мощную.
2: Ну, это звук проходящего рубанка по пиломатериалу, там, по дереву.
1: Mm-hmm. Ну, вот человек разбирается.
3: Нет ведь?
1: сразу понятно.
3: Нет, я уже забыла, что за звук у нас. Извините.
0: Не туда.
1: Не рубанок, получается. Срубились опять, но завтра будет новая битва и восьмая бутыль. 19-литровая, та самая от ООО Национальной водной компании «Ниагара». И, конечно, еще один сертификат, их тоже будет уже 8. «Ниагара» сообщает, что у них открылся тем временем новый магазин на производстве прямо в поселке Касарги. Теперь вы можете приобрести их продукцию, свежую чистую воду и другие товары непосредственно у ее источника. Удобное расположение, выгодные цены и гарантия качества. Приглашаем посетить новый магазин «Ниагара» в поселке Касарги. «Ниагара»!

0: Покупайте выгодно в Светофоре. Мороженое двухслойное, лесная магия, ведерко. Всего 245 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует 14 июня. Та-та-та-таврия.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ну что, третий час утреннего шоу «С утра по радио». Надеюсь, ваше настроение было вот где-нибудь вот здесь. А теперь оно тут уже вот так вот поднимается. Все выше, выше.
1: Можешь ли ты выше? Ну все, это был максимум.
0: Выше!
1: Все, а пока Тимон без голоса. Давайте я буду озвучивать ваши вариантики. Итак, небольшой спойлер, мы в третьем часе, а значит, надо будет отдавать подарки, поэтому жаркая борьба у нас идет и в Телеграм-канале, и, конечно же, в группе во ВКонтакте. А мы спросили вас, что за спойлер? Вы бы отправили вот самому себе куда-то в прошлое, о чем бы предупредили, может быть, избежали бы каких-то ошибок. Ольга пишет,
2: читай,
1: вот давай,
2: да,
1: я,
2: давай
1: я с этого начну. Танцуй под Кадышеву, просто танцуй. Вот так вот она говорит, и рано или поздно ты опять окажешься в тренде, получается.
2: Танцуй под Кадышеву, не ложится. Лучше танцуй под Бабкину, о, ложится.
1: Но надо под Кадышеву, видишь. Тут.
2: Надо под Кадышеву.
1: Бабкина да. Пока не завирусилась. Но мы не знаем, что там в будущем. Мы ждем вот, этих нас, которые вернутся и расскажут, что завирусится, чтобы мы были в курсе.
2: Заедем в магазин на 10 минут, это ловушка, не ведись. Александр продолжает какие-то сообщения из своей личной жизни.
1: О, Ольга, хороша, смотри. Раф, в скобках не, черепашка-ниндзя, это важно, а так Рафаэля называли, я помню. Голубь, гжижда, французская коза, лаванда, декан, таракан. Это не просто набор слов. Ох, непросто. Вот так она говорит себе. Когда-нибудь все это будет для вас так же важно, как и для нас.
2: Ай... Ребятки, в целый час вы еще с нами, так что давайте там не расслабляйтесь. Мы...
1: Вот это все будет, то, что я перечислил.
2: Все это еще, я думаю, еще что-то сверху даже будет. Самое главное, присылайте ваши комментарии к нам в группу ВКонтакте. vk.com/radiochel и телеграм-канал Радио Континенталь.
3: А почему про Должанского ничего не сказали?
2: А мы продолжаем. Без Должанского.
1: Вроде не должны были, да, сказать ничего про Должанского. Должны мы отдать вам сертификат в лето о «Империя игр». Это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. У них есть открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24-00-24. Заходи на letotermy.rf.
3: Это же Гарри Стайлз.
1: Yeah.
3: О, да, слушаем.

0: возвращается спектакль про маленького Ослика.
1: С утра по радио о главном.
2: Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
3: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
4: «Планете Авто» – семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
5: Новости, новости, новости. Что, может, кто-то хочет что-то рассказать?
6: Три новости.
7: Конечно.
6: Тебе надо, получается.
5: Давай три.
6: Новости, новости, новости.
7: Давай дайджест какой-нибудь такой быстрый.
6: О, ну если только ты будешь вот так вот отбивать. Первая новость.
7: Неплохо.
5: Нас Дональд Дак на отбивках, если что, да, какой-то странный.
6: А, врачи ДГКП номер 8.
5: Угу.
6: Ну, все знаете, как переводится?
5: Конечно.
7: ДГКП.
6: ДДКП.
7: Детская поликлиника.
6: Ну да. А, запустили программу скорой психологической помощи для тех, кто сдает ЕГЭ.
7: Так.
6: Представляете? А, понятно, что перед экзаменами у всех нервы на пределе. Дети зубрят ночами эти тестовые ЕГЭ. Стрессы. Что значит предлагают врачи? Никаких лекций про режим сна и правильное питание, только живой разговор. Психологи готовы разобрать по косточкам любой страх. Они ответят на вопросы: а вдруг я тупой? А что скажут родители? А если я забуду все за секунду до старта? И прочие, прочие вопросы.
5: Так, я считаю, нам надо к ним до начала утреннего шоу надо к ним обращаться быстренько. Они работают в 6:30, нет? Вот, перед выходом.
6: О, так это же мой вопрос.
5: Это, кстати, все вопросы, вот я говорю, все вопросы от нас перед, перед выходом в эфир каждый раз. А вдруг я тупой, а вдруг я забуду все в первую секунду, да?
7: Так мы так и делаем.
5: Да, да, не бойтесь, мы каждый раз, у нас каждый раз так, и все получается.
6: Да, вообще без проблем, ребят, не переживайте. Специалисты работают в два этапа: до экзамена, чтобы настроиться, и после, чтобы не добить себя мыслями о провале. А механизм оказания помощи максимально простой. Выпускник заходит в официальную группу поликлиники во ВКонтакте и пишет в личные сообщения всего одно слово: «Экзамен».
5: Господи, жуть какая.
6: Причем капсом надо написать. Реально тут «экзамен».
5: И вот эти вот, да, буквы. Да.
6: Если маленьким напишите, не свяжется с вами никто. Поймет, что вы не переживаете. А дальше с ним связываются живые люди со специальным образованием. Бесплатно, без записи в регистратуле. В
7: регистратуле.
6: А вдруг я тупой?
7: Регистратуле.
6: Возвращайся к вопросу.
7: Регистратуле, туле.
6: Без записи в регистратуре, снился и полиса. Пожалуйста.
7: Эй, диджей, эй, битмейкер.
6: А первый сеанс.
5: Твоя отбивка будет, нет?
7: А, да. Я не помню, что я делала вообще.
6: А что скажут родители на твою отбивку? Че, еще вам новость надо, что ли?
7: Ну, ты же сказал три.
5: Ты обещал три. Нет,
6: ладно,
5: смотри.
6: Ладно, давайте, еще есть одна.
7: Давай.
6: Оказалось, что кухня — это неподходящее место для хранения лекарств.
5: Да ладно! Не может быть!
6: Шок-контент.
5: А где еще их хранить? Подожди.
7: А, я думала, следующее уже.
6: Не надо пояснять или надо? Но дело в том, что кухня является помещением с постоянным температурным перепадом, а при хранении медикаментов крайне важно соблюдение температурного режима. Ну, единственное, если вы в холодильнике храните вот эти препараты, да, которые вот от до плюс 4 надо хранить. А так вот в целом какие-то лекарства лучше хранить. Сейчас скажу где. Сейчас скажу где.
7: Ты так затянул, нам не интересно, там что-то просто на балконе происходит. Какие-то чужие люди на нашем. А мы не понимаем.
6: Чужие люди на нашем балконе.
5: Чужие люди у нас на балконе.
6: Ну все, ребят, не узнаете, вы
5: смотрят в окно.
6: Ну ладно,
5: ребят, не храните лекарства на кухне.
6: Тогда
5: да.
6: Пока.
5: А нам или нужны лекарства, или проверить, вдруг там настоящие люди действительно.
7: Подожди, но у Тимона какой-то же вывод был.
6: А все, все уже.
7: Ну скажи итогово.
6: Все, пусть люди не узнают, где надо хранить лекарства. Не надо.
7: Где, Сень?
6: Зато людям было сильно интересно, кто у вас на балконе.
5: Зато мы точно знаем, что где нельзя хранить лекарства — на кухне. Вот такой вывод.
6: Погода.
1: Погода.
5: Прямо сейчас плюс 16 в центре Челябинска, облачно, дожди, местами ливни, грозы и град. Сильный северо-восточный ветер с порывами при грозах до 20 метров в секунду. Днем сегодня плюс 17, 22.

0: Индустрия кино изменилась навсегда. ТРЦ «Медь», «Континент Синема», «Город Карабаш», премьера которой нет аналогов. Впервые в России мы заменили экран на сверхсовременную светодиодную LED-панель. Максимум яркости и глубины в каждом пикселе. Чистейший и мощнейший звук. Вы не просто смотрите фильм, а становитесь его участником, эмоционально проживая каждый момент. Ждем всех! «Континент Синема», «Карабаш» — ваш личный космос в индустрии кинотехнологий. Билеты на кассах кинотеатра.
1: Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Кашириных 141.
2: На ромашке не гадают, на ромашке отдыхают. 6 июня. Приходи всей семьей на фестиваль «Ромашка». Сделай незабываемые семейные фото, посети творческие мастер-классы и получи заряд позитива на все лето. Фестиваль семейной культуры «Ромашка». Центральная площадь у Ледовой арены «Трактор». 6 июня. Начало в 12 часов. Вход свободный. 0+. «Ромашка». Семья – главная наша ценность.
3: Добрый день, меня зовут Савельев Никита Валерьевич. Я стоматолог-ортопед клиники Велладент. Красота начинается с улыбки. Она притягивает, очаровывает, делает вас ярче. В Велладент мы знаем, как создать красивую улыбку. Более 25 лет мы заботимся о наших пациентах, используем передовые технологии, современные материалы и индивидуальный подход. Все для вашей красивой улыбки.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Решай, хит или не хит.
1: Время свежей музыки на радио «Континенталь». Сейчас будем слушать что-то новенькое, но именно вы должны определить, собственно, должно это играть в нашем эфире или нет. Мы любим сваливать на вас всю ответственность и, конечно, слушать новую музыку. Вот прямо сейчас у нас залетает новиночка от группы «Градусы». «На ресницах», так она называется, и никакого отношения к братьям Гримм все это не имеет, если что. Но, возможно, какие-то мотивы мы, конечно, и услышим. Тоже сообщайте, если вдруг будет такая информация.
2: Просто если не услышим, мы готовы, Сень.
1: Всегда.
2: Хлопай ресницами и взлетай. Ресницы не забывай. А помните, уже почти год назад мы встречались с группой «Братья Гримм» на... концерте в честь Дня города.
1: Было такое. Посмотрим, с кем встретимся в этом году.
2: О, да. Ну, а прямо сейчас встречаем добро, а точнее нет, градусы.
1: Градусы.
2: Да, давайте лучше градусы.

0: Ну что, надо было добро слушать.
1: Да, что, это градусы или не градусы в итоге?
0: Это в итоге были градусы, все нормально. Все, да. Понял. Если что, плюс 16 в центре Челябинска, если вам нужны были градусы, то вот так.
2: Спасибо, спасибо.
0: Держим в курсе.
2: Ну я вам так скажу, вообще у нас очень мало комментариев, как будто бы никто не пишет, хит это или не хит. Ну вот Максим написал в группе ВКонтакте, не хит единственное. Но он всегда пишет не хит, по-моему, на какой, вообще на любой трек, я заметил.
0: Максим, парируйте. Какой трек вам зашел вот из последних? Можете написать. Потому что Тиман вот не помнит такого случая.
2: Как будто бы да, постоянно Максим не хит пишет. И еще точку ставит.
0: Как будто приятная песенка, но есть ощущение, что немножко проходная.
2: Вот. Да, да, да.
0: Мы так послушали, в целом нормально время провели, но не запомнили. Вот нет какого-то крючка, который бы я вот сейчас напевал, ходил.
2: Вообще, вот если знать, что у нас вот такой сезон дождей в начале лета, да, как будто бы надо... Не такие позитивные песни, да?
0: «Летний дождь» перепевать все время.
2: «Летний дождь». Классная песня.
0: Ну, кстати, хорошая.
2: Сеня, у нас что-то про дождь есть вообще?
0: Про дождь?
2: Про дождь что-нибудь поставь.
0: Угу. Который моросит, да, может быть?
2: О, кстати, а ты кричишь, ты орешь, ты про вот это вот?
0: Да, я вот кричу и ору, да.
2: Ну, давайте покричим и поорем.
0: Кричу и ору, такой, Ваня, подбегай.
2: А бог с ним, с этими градусами, тем более Карасик вот еще написал не хит тоже, поэтому, ну что.
3: Ну, если Карасик написал, то тут, конечно, все тогда.
0: Мы никогда не спорим с Карасиками, мы адекватные.
2: Я как рыбак, знаете ли, такие вещи сразу секу.
3: А что, может, Саднос некий?
2: Не, ну мы уже договорились.
3: Ну что, ну моросит дождь.
2: Моросит дождь.
3: Ну
0: у нас
3: но
0: Дмитриенко
3: он
0: здесь.
3: Даже.
0: Дмитриенко, он моросит там моросит. Нормально. Уже Дмитриенко моросит, вон Ваня стоит.
2: А ты говорит. Мороси, дай послушать Дмитриенко.
0: А потом
3: ладно,
0: мы еще можем...
3: Ладно, все, слушайте.
0: Сетнос еще послушать можем вполне в другой раз. Ну, а вы про градусы-то пишите пока. Во-первых, сколько там за окном у вас, а во-вторых, хит это или не хит. Все-таки, да, нам нужен ответ на тот самый вопрос.
2: Да.
4: Хит или не хит? Обо всем думать уже поздно. Я заблудился в четырех стенах своего дома. Я задолбался, и походу это так надолго, знаешь. Не хочу быть тупо для тебя удобным. Говорят, Москва слезам не верит.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами ливни и грозы. Порывистый северо-восточный ветер. В Магнитогорске, Сатке, Златоусте и Миассе плюс 16 градусов. В Карталах и Троицке до 20 тепла. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем облачно, дожди, местами грозы. Слабый северо-восточный ветер. Ночью 7-12 градусов, выше 0. Днем в пятницу плюс 17-22.
0: Реклама на радио «Континенталь». Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
2: Радио «Континенталь» и Управление госавтоинспекции по Челябинской области представляют «Голос дорог». Уже завтра в 14:25 ведущие эксперты, актуальные вопросы, компетентные мнения в рамках проекта «Безопасность дорожного движения» 12+.
3: Лариса, где выгодно купить «Джили»?
4: Отличный выбор. «Джили» можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые «Джили» от 2 579 990 рублей.
3: Построить маршрут.
4: Строю маршрут до «Джили Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
3: Поехали в «Джили Планета Авто».
5: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Центральная Уральская лига КВН начинает новый сезон. 9-10 июня стартуют летние игры Центральной Уральской лиги КВН. 10 команд с разных уголков России встретятся в ДК железнодорожников. Жаркое настроение обеспечено. Приходи 9-10 июня в ДК ЖД. Начало в 19:00. Игры лиги проходят при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер — Радио «Континенталь». Билеты в кассах города. 12+.
7: Покупайте выгодно в «Светофоре». Колбаса вареная докторская. 249 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня.
8: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: те самые спойлерочки, которые вы бы послали самому себе в прошлое.
1: Mm-hmm. Смотри, а у нас здесь есть твой антипод, Максим некий, который пишет нам в группе ВКонтакте: «Я хиты же тоже пишу». Вот. Получается. Ты всю жизнь мечтал, а вот человек пишет хиты постоянно. Свяжись с ним как-то.
0: А у меня другой вопрос. Антипод — это что-то с айподом связано?
1: Да, да, да. Можешь наоборот, музыки, типа, музыки, да, послушать, да. Хитовый от него, вот, от Максима.
0: Нет, антипод. На айподе можно послушать, на антиподе, получается, ничего нельзя послушать.
1: Нельзя.
0: Правильно?
1: А, ну да, ты на этом слушаешь на поде, а на антиподе пишут тебе.
0: Но?
1: Вот, все, мы разобрались. Мы шарим, Максим, видите, за музыку, за технику.
0: Думали подкузьминить нас здесь.
1: За слова, да. Подкузьминить, у нас тут есть слово, например. Мы из-за него шарим, к сожалению.
0: Вы еще подъегорьте нас, тоже начнется сейчас.
1: Ну не надо, комбо-то совсем уже, да.
0: Комбо в Древней Руси.
1: Да-да-да, древнерусская. А можно мне два комбо, пожалуйста, здесь?
0: По бургер с подъегориванием и с подкузьминиванием картошечку.
1: Вам подкузьминит и подъегорить, да, я правильно понимаю? Да нет, только подъегорить.
0: И подкоптить.
1: Ох, так. Что есть у нас, как раз, кстати, к слову, посылание в прошлое себя, например, можно и в Древнюю Русь что-нибудь послать, какие-нибудь сообщения. Например, ребят, хватит подкузьминивать, да?
0: Но ты смотри, тут есть посерьезнее штучки, от Арины, например.
2: А через какой мессенджер нужно посылать в Древнюю Русь сообщения? Я задумалась. А ты пока продолжай.
0: Никогда,
2: нас там нет.
0: Никогда не ездить в Старокамышинск. Потеряешь 8 лет на эти поездки, пишет.
1: Мне кажется, в ICQ можно написать. Там куда-то в Древнюю Русь примерно прилетит. О-оу, вот этот вот.
0: Не, ну если сейчас у нас Макс, то тогда был какой-нибудь, не знаю...
2: Алекс?
0: Нет.
2: Ну в смысле?
0: Добрыня.
2: Ну, Алекс тоже подходит.
1: Кирилл и Мефодий. Может быть, два мессенджера были тогда, не знаю. Интересный вопрос.
0: Нет, Алекса когда-то подходила Тимати, но это вообще другое.
2: Да не Алекс, а Олекс.
0: А Олекс?
2: Олег.
1: Олег. С.
0: Олегс.
1: Ну, просто...
2: Ну, как Олег.
0: А, типа Макс, Олегс.
1: Ну, раньше же говорили с буквой С в конце. Мы решили, что Алекс тоже нормально. Алекс, заходите.
0: Давайте еще твердый знак вспомним вот этот вот.
1: Можно вспомнить. Вот произнеси его. Какое-нибудь слово с твердым знаком на конце. Сможешь?
0: Что там было?
1: А там что угодно.
0: Я просто не жил в те времена.
2: Господин.
0: Господин с мягким знаком?
2: Да.
0: С твердым знаком?
2: Да, на конце.
1: Так все с твердым знаком было на конце.
0: Не, не все, все, не все.
2: Все.
0: Да все. Не все. Ну вот еда.
2: Еда.
1: Так там гласное.
0: Да, я про это и говорю. Любое слово с гласной.
1: Ой.
2: Ай, вот какое.
1: Не грызи фисташки, не грызи. Владимир пишет себе. Видимо, что-то плохое случилось.
0: С зубами, возможно, что-то.
1: Не исключено, это... такое бывает, да, будьте осторожны.
2: Ну, кстати, еще дорого.
1: Угу.
0: Дорого и еще не раскрытые суют туда. Это вообще нормально? Это законно?
1: Это нехорошо, так нельзя делать.
0: Ага.
1: Я считаю, если уж мы покупаем за такие деньги, так вы уж раскройте
0: будьте
1: хотя бы
0: любезны.
1: Все. Но, угу. Не, ну они хотя бы бывают любезны, да. Хотя бывают на кассе и нелюбезны даже. Дают
0: максимально.
1: Тебе, дают тебе эти фисташки, а даже нелюбезно за такие деньги.
0: Да вы должны открыть пачку, все вот это очистить, еще насыпать нам вот это все, знаете.
1: Угу. Ну, это наше мнение, по крайней мере.
0: Имхо, как говорится.
2: Ой, так уже не говорится. Молодежь.
0: Мы только что про твердый знак говорили, имхо-то тоже как-то можно.
2: Ну, оно не настолько, но тоже, да, туда же.
1: Где-то туда, да. Так, сразу мой тарелку после гречки, сразу же, видимо, у кого-то до сих пор уже много лет стоит эта тарелка, и он не может ее отмыть никак.
0: Я обычно выбрасываю.
1: Тарелку,
0: если сразу не замочил.
1: Если вдруг из окна летит тарелка, вот, полная Тимон гречки, то вы живете рядом с Тимоном где-то, да, знаете.
0: Но я не на высоком этаже, мне сильно палевно выбрасывать эти тарелки.
2: Может, так наоборот, ты же можешь в урну попасть. Прям.
1: А можешь вот в человека, не будем забывать, да, поэтому лучше не делай так, да.
2: Нет, вообще так делать нельзя, безусловно, мы запрещаем.
0: Осуждаем, да, максимально, если что.
2: На всякий случай мы все осуждаем, что плохо.
0: Да.
2: И себя. Каждый вечер. Приходим домой и осуждаем.
1: Ага. Вы с Ритой и Катей перестанете общаться. Узнаю получше Дарину. Она намного лучше. Вот просто совет себе.
0: О, зумеры написали.
1: От Добрыныча не было.
2: О, я бы себе скинула. Поезжай в садку, найди Ленку.
1: Так, Ленку.
2: Ну все.
1: Угу.
2: Просто.
0: Подожди, Сень, как ты прочитал ник? Вот сейчас
1: там да, я прочитал его как Добрыныч, потому что я уже открыл...
2: Дорамыч!
0: Дорамыч!
1: Вот. А, он Дорамыч
0: это
1: даже.
0: Дорамыч.
2: А Дорамыч.
0: Это она, Сень, это вот. Она.
1: Она даже, Дорамыч. Ничего себе. Прикольно, кстати, Дорамыч, прикольно. Прикольный
0: Дорамыч,
1: ник.
0: Ну ты поняла, Сенька старый просто.
1: Да. Такие, нет, не я говорю, у меня открыт просто, да, вот этот клиент уже мессенджер, вот этого древнерусского.
2: Он вообще минус вайб.
1: У меня в нем Добрыныч.
2: Это жесть, Добрыныч.
0: Ой, да. Так от нас все зумеры отвернутся.
1: Отвернутся? Ну не может быть такого. Да не в жизни, зумеры не

0: можете вернуться.
1: Повертайтеся. Возвращайтеся. Как правильно.
0: Все дорожки ведут с утра по радио.
1: Вот, действительно, это континенталь.
2: Но вы тоже, ребят, возраст ведущий, как бы знаете, можно ники попроще в Телеграме делать, правильно?
1: Ну, конечно, мы что, читать должны?
2: Вот именно, ваши вот эти
1: развиваться. Быть всесторонними.
0: Дораму смотреть, что ли, чтобы ники ваши знать вот эти.
1: А я смотрела дораму, со сложным названием, помните?
0: Дорамыч.
2: Так
0: настолько сложно оно называлось.
1: Нет, постойте, я смотрела дораму с названием.
0: Там точно есть слово «любовь» обязательно должно быть. Типа.
1: Нет, разочарование и грусть постучалась в твою дверь, что-то такое.
2: А я так и знал, что дверь там существует.
0: Это дверь должна быть, да.
2: Ну, хотя я думал, это про Турцию больше, да? Вот
0: а это. Мне кажется, она изначально так не называлась, наши просто так перевели, потому что надо хайповать с этой дверью, да. Это бывает тоже.
2: Ох, ребятки, давайте пишите ваши вариантики как можно больше. Что-то подумайте с никами в Телеграме, потому что, ну, куда это, конечно, обращение?
1: Нет, извините, разрушение постучалось в мою дверь.
2: Разрушение.
1: Однажды разрушение постучалось в мою дверь, вот.
2: Они не думали, что название несколько длинновато?
1: А у них все такие почему-то названия очень длинные.
0: А у них не длинно, у них несколько иероглифов, понимаешь? А вот нам переводить сидеть, вот мучиться вот теперь, да. Так что нормально.
2: Ну понятно.
1: Нет, тут даже на постере очень много 7 раз страница, 2, 3, 4, 5.
0: А это уже список актеров пошел, подожди.
1: Да, не могу проверить.
0: Да, и не проверишь, да.
1: А ты же знаешь корейский.
0: Я?
1: Да.
2: А, ты же корейский счет знаешь.
0: На очень базовом уровне, максимально базовом.
2: А посчитай на корейском.
0: Ой, господи. Тульсет, нет, там что-то там.
1: Ну, сей, ну
0: Хана,
1: там...
0: Тульсет, нет, да. Я уже давно не считал.
2: Хана,
0: поэтому до четырех.
2: Мы тоже зумеры. Хана, Тульсет, нет.
1: Дорамыч, слышала?
0: Вот сей так, старается. Да. Оп, стараемся. Мы можем.
1: Что
0: вот так
1: может?
0: Вот. Мы BTS сегодня слушали, между прочим, понятно. Вот так, мы молодежные.
1: I just wanna die. I just wanna die.
0: Да, нет, другая песня.
2: А теперь
0: Dynamite у нас была.
2: В эфире.
1: In your area.
0: Это хорошая
1: мы
0: идея.
1: Мы вообще знатные
0: да.
1: кей-поперы, да?
0: Как оказалось, да.
1: Какой кошмар. А что будем слушать? How you like that? Или что-то другое?
0: Давай.
1: Jump? Что? Ну давай how you like that.
0: Давай, все, быстренько пробегаем слушать кей-поп, потому что мы очень любим молодые, вот такие.
2: Да,
0: вот
2: для
0: все.
2: Тебя, Дорамыч. Извини да. за Добрыныча.

0: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Горный велосипед Rush 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
4: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка Шапито Орион на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf. 0+. ИП 0 Лилия Александровна. ОГРН 319-921-221-447.
5: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года. Пока квартиры есть в наличии.
6: Готовы снять ограничения? Музыкальный тут-тут квиз 18+. Приглашает вас на пятничный вечер, где звучат только самые горячие и дерзкие треки. Угадываем с первых нот, поем хором, забираем крутые призы и забываем про нельзя. Берите свою компанию шалунишек и приходите играть, петь, смеяться и зажигать. Встречаемся в пятницу 5 июня в ресторане «Брудершафт». Регистрация на сайте mzgb.pro. 18+.
7: Куда в отпуск поедешь?
8: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
7: Это в Сочи?
8: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
9: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Пущий.
1: Пущий?
2: Ха-ха, да, это для рифмы.
0: Вместе с тобой сыграет ведущий.
2: А мы возьмем и сыграем реально. 700-104, набирайте, рифмуйте, побеждайте.
3: Вот такая установочка, да. И забирайте, что бы вы думали. Подарочные сертификаты есть у нас. Кстати, класса новичок. Вейк-парк Дамба. Вот так. ООФПСВ. 6 июня в вейк-парке Дамба состоится официальное открытие летнего сезона. В программе катания на вейкборде, музыка, конкурсы от ведущего, уральский стритфуд и диджей-сет еще будет. Вот так, оторвемся по полной. Вейк-парк Дамба – место для отдыха и тренировок всей семьи. Приходи в секцию, там еще есть. Вот, кстати, мы вот не очень, например, умеем это все с Тимоном.
2: Но поэтому нам уже поздно в секцию.
3: Думаешь, не возьмут?
2: Конечно, мы старые.
3: Мы попробуем связаться, да. Приводите детей туда, если что, и тренируйтесь, и отдыхайте на Дамбе.
2: Ну что ж, а сейчас врывайтесь в наш эфир 700-104. Доброе утро.
3: Но слишком быстро.
2: Пока
3: наш
2: человек. Слушатель слетел, Сеня, у меня к тебе вопрос. А диджей-сет — это когда диджею суши принесли, правильно?
3: Да, там специальный от него. Нет, это он готовит прям. Когда играет, он прям делает, да, сет тебе.
2: Круто. Доброе утро.
4: Ну, это, кстати, не
5: Доброе
4: факт,
5: утро.
4: Что так и есть. Как тебя зовут?
5: Екатерина.
4: Екатерина. Рассказывай, как дела?
5: Прекрасно.
4: А что ты так настороженно как-то?
3: У нас тоже супер.
4: У нас тоже, знаем себя. Интригующе.
3: Ты загадочная, Екатерина, сегодня?
5: Возможно.
4: Или просто сонная.
3: Она же не может на этот вопрос ответить. Смотри, она даже спрашиваешь ее загадочное, она говорит, возможно.
4: Но она как, я не понимаю, то ли интригу какую-то держит, то ли просто...
3: Вот у нас сейчас такая игра, что надо попроще быть. Я тебе так скажу, вот без всякой интриги. Да. Я тебе слово, ты мне рифму. Потом мы Ксюшу позовем к нам в студию, и она сделает то же самое. Нам, девчонки, надо, чтобы у вас было хотя бы одно совпадение. Итак, ты готова?
5: Да.
3: Твоя минута пошла. Первое слово у нас... Печка.
5: Уздечка.
3: Уздечка. Угу. Живот.
5: Бегемот.
3: Лес.
4: Сибирский.
3: Не сбивай человека.
5: Чудеса. Нет, подожди.
4: Чудес можно, лес. Чудес.
3: Чудес.
5: Чудес,
3: да.
5: Чудес. Давай, угу. Чудес.
3: Давай. Бак.
5: Флаг.
3: Бак. Бак. Б первое.
5: Бак. Флаг.
3: И бобер.
4: Там тот самый.
5: Дублер.
4: Дублер, хорошо.
3: Хорошие рифмы, и хорошо ты справилась за буквально меньше, чем минутка. 40 секунд всего ушло. Посмотрим, сколько уйдет у Ксюши. Пока сложно сказать, и сложно сказать, будут ли те самые совпадения. Итак, давайте вместе позовем Ксюшу в нашу студию.
2: Она что, Дед Мороз?
3: Вот я тоже думаю, Снегурочка скорее. Как-то туда. Ну и в целом по температурному режиму она тоже Снегурочка.
2: Она вообще пропала куда-то просто.
3: Давай, давай звать ее, что? Ксюша! Ксюша! Ксюша! Нет, мы не всей области пока звали ее. Давайте, ребята, подключайтесь,
2: Ксюша,
3: кричите прием.
2: Ксюша, иди же, пассати же, может, уже придешь к нам?
1: Вот бы вы всегда меня так звали. Ксюша! Ксюш, ну из конца
2: Тимон. Смотрите, позвать еще надо.
3: Угу, ты смотри на нее. Ну что, ты готова рифмовать?
1: Я готова, а вы готовы?
3: Мы готовы, погнали. Итак, первое слово – печка.
1: Пропустим.
3: Живот. Пропусти.
1: Антидот.
3: Антидот. О, хорошее. Лес.
1: Сибирский.
3: Сибирский.
1: Тимон, не трожь.
3: Вот с Тимоном у тебя было совпадение. Да.
1: Замес какой-нибудь.
3: Замес. Лес, замес. Все. Бак.
1: Бак?
3: Бак, да.
1: Анорак.
3: Бобер.
1: Ну, тут сложно, да, было, конечно, наверное.
3: Маловероятно.
2: А антидот у нас супер совпадет, скорее всего.
3: Кто знает.
1: Ну что? Так, бобер. Стажер.
3: Так, печка. Возвращаемся к печке.
1: Печка. У меня что-то в голове вот сейчас крутилось. Печка. Печка. Стрич. Печка. Речка.
3: Речка.
2: Речка.
1: Аптечка у меня, аптечка, аптечка, аптечка.
3: Аптечку срочно, рифму речка пиши, и аптечку срочно в студию. Здесь нужна помощь ведущим.
2: Нашим коням, нашим коням, которых мы пародировали, пытались подсказать. Ну ладно.
1: Коням?
2: Ладно, ладно, все уже, не надо.
3: Ну а с континенталью, видишь, поэтому мы всегда пытаемся.
2: Ну да.
1: Что у вас тут происходит?
2: Почему,
1: поехали.
2: Почему мы, собственно говоря, пытались тебе подсказать на конях?
3: Приехали оба.
2: Потому что к печке у Кати была рифма уздечка. Да, а у тебя аптечка. Живот, бегемот и... О, господи, как же антидот не совпал, непонятно.
3: Это очень было странно. Близко.
1: Да мы сегодня же говорили в эфире про него. Вы чего, антипод, антидот, вот это все было.
2: Вот эти все моментики. Лес, чудес и замес, бак, флаг и, о, господи, как же опять нет совпадения, анорак. Ну и бобер. Вся надежда на бобра. Там был стажер у тебя.
1: Так.
2: И дублер. У Екатерины.
1: Да вообще похоже.
3: Близкие.
2: Вот так вот они рядышком.
1: Очень близко. Это же вот стажер на съемочную площадку пришел.
4: Я считаю, надо Кате подарки отдать.
1: Да!
4: Я считаю, да.
1: Катя! Вот Катя! Катя!
4: Вот, Катя, ты победила. Катя решила вот эти странные рифмы давать. Это вообще не ее, как бы, ответственность.
1: Правильно. Катя, ну ты же тоже хотела анорак сказать.
5: Конечно.
1: Вот,
5: я
1: просто...
5: всегда тебя поддержу, Ксюша.
1: Спасибо. А я тебя... Мы... Ой, кто-то даже лает нам. Слышите? Или это у меня в голове?
2: Кто лаял?
3: Все-таки аптечку принесите, я же просил еще 2 минуты назад в студию.
1: Срочно.
3: Подарочный сертификат. Вот что нам несут от вейк-парка Дамба ООО ФПСВ. И 6 июня в вейк-парке Дамба состоится официальное открытие летнего сезона. В программе катания на вейкборде, музыка, конкурс от ведущего, уральский стритфуд и диджейский сет. Вейк-парк Дамба – место для отдыха и тренировок всей семьи. Приходите в секцию по вейкборду и приводите туда детей. Тренируйтесь и отдыхайте в Дамбе.

0: Ну что, это было утреннее шоу «С утра по радио». Нам осталось объявить победителя и уйти в небытие.
1: Да.
2: Сертификат в лето, вот что у нас осталось. Хорошо. Распоследнее. ООО «Империя игр. Лето» — это всесезонный термальный курорт в самом центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24-00-24, заходи на letotermy.rf.
1: И нашим победителем сегодня становится
3: Александр Сапожников!
1: Все, Александра объявили, теперь пора сказать, что завтра в студии появится Тимон,
0: Сеня
2: и Ксюша.
1: Этим составом будем вас бодрить, веселить и радовать. Ну а на сегодня все. Мы убегаем, а вам желаем
3: хорошего!

0: Челябинске 10 часов. Новости. Спонсор выпуска – официальный дилер BMW в Челябинске, компания M-Service.
1: Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш BMW к летнему сезону вместе с M-Service. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе BMW M-Service по адресу братьев Кашириных, 139.
2: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинске больше чем для 300 домов продлили опрессовки. И мэр Челябинска проверил ход ремонта дорог в металлургическом районе. В Челябинске более 350 жилых домов попали под продление опрессовки. Вернуть горячую воду после первого этапа отключения должны были 2 июня, но работы завершить не успели. Самое большое количество адресов в металлургическом районе. В списке также северо-запад и центр города, сообщает компания «Устек Челябинск». Работы продлили до 16 июня. На ЧМЗ это коснется 274 домов и объектов социальной сферы. Еще 80 адресов находятся в других районах. Продление опрессовки связали с большим количеством выявленных повреждений на сетях. Между тем, в городе готовится ко второму двухнедельному этапу, который стартует 16 июня. Он коснется еще свыше 1200 многоквартирных домов. Мэр Челябинска Алексей Ложкин проинспектировал ход работ на важных объектах в металлургическом районе, сообщает администрация. Речь идет о ремонте участков дорог по улицам Электростальской, Пожарского и Пекинской. По словам градоначальника, до конца июля, согласно контракту, полностью заменят покрытие проезжей части, нанесут разметку, установят новые дорожные знаки, восстановят и обустроят пешеходные дорожки и газоны. Еще один важный для района объект – мост через реку Миас на улице Черкасской. Его масштабный ремонт начали в 2024 году. Завершить должны в июне 2027. Градоначальник добавил, что в районе планируются и новые работы. В ближайшее время выберут подрядчика для ремонта дорог по улицам Прокатной, Доменной и Дегтярева. И последнее. В Снежинске появился новый арт-объект в парке культуры и отдыха. Теперь здесь красуется кот-ученый. Это подарок от градообразующего предприятия. Объект отлили в Казани, сообщает портал chltv.ru. Новинку водрузили на большой камень. Идеально подходящий валун нашли не сразу, но это удалось сделать в лесу недалеко от города. Сотрудники парка надеются, что в преддверии Дня знаний горожане будут приходить к коту-ученому за напутствием, гладить его и шептать на ухо заветные желания. Арт-объект находится у спуска к озеру Синара, недалеко от площадки с аттракционами. И далее выпуски о погоде.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
4: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на Като. Три, ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет.
5: Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж «КАСКО и ОСАГО» ТАО «КСК Югория».
0: Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами ливни, грозы и град. Сильный северо-восточный ветер с порывами при грозах до 20 метров в секунду. В Магнитогорске, Сатке, Златоусте и Миасе плюс 16 градусов. В Карталах и Троицке до 20 тепла. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 18.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. «Континенталь» всегда с тобой.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: дочь Сергея Жукова закрутила роман с футболистом, Ксения Бородина заняла призовое место в турнире по падлу, а Полина Гагарина раздразнила Сергея Лазарева. Старшая наследница Сергея Жукова Вероника рассекретила свой роман. 17-летняя Ника завязала отношения с 22-летним футболистом Матвеем Лукиным. Про их связь стало известно благодаря новой публикации в соцсетях спортсмена. Молодой человек обнародовал романтичные кадры с дочерью Жукова. Подписчики приняли эту новость с восторгом. В комментариях они отметили, что дочь певца и перспективный спортсмен отлично смотрятся вместе. Ксения Бородина поделилась радостными новостями. Ведущая заняла второе место в турнире по падл-теннису, которым она уже давно и серьезно увлекается. А еще после соревнований ее ждал роскошный сюрприз от любимого супруга. Николай Сердюков преподнес ей цветы в честь годовщины свадьбы. Бородина похвасталась серебряной медалью и прекрасным букетом пионов. Сергей Лазарев и Полина Гагарина встретились на съемочной площадке. Артисты по-дружески пообщались, обмениваясь шутками. Однако в этих шутках была легкая нотка обиды со стороны Сергея. Певец показал обед Полины. Победительница второй «Фабрики звезд» не отказывала себе в калорийной еде. Она наслаждалась блюдом из картофеля, которое было сдобрено майонезом. Сергей же давился слюной, наблюдая за обедавшей Гагариной. Артист показал свой аскетичный перекус. Он состоял из зеленых овощей и отварного мяса. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Говорят, у Сальвадора Дали даже усы были не по проекту. А ты все еще смотришь типовые планировки? В Эльтаун Клаб стартовали продажи земельных участков в квартале Сальвадора Дали. Строй сам, решай сам, живи не как все. Живи в квартале Дали. Подробнее на сайте ldfisclub.ru. ООО «Эльтаун Прайм». Участки для индивидуального жилого строительства.
3: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5 в Регинос. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. Бестселлер Amoda C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Amoda C5 в Регинос. От 2 миллионов 349 тысяч рублей.
4: В ЖК «Шишкин» легко начать
5: комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
4: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
6: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
7: Клиника профессора Алехина проводит лечение варикозной болезни, лимфостаза и сосудистых звездочек без госпитализации. Выбор способа и объема лечения, подбор лекарственных препаратов и компрессионного трикотажа индивидуален для каждого пациента. Запись на прием по телефону 200-23-23 и по адресу Комсомольский проспект, 88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Говорят, все дороги ведут в храм. Говорят, храм — это свет во тьме, но, видимо, я молюсь не тем богам, потому что мои дороги ведут к тебе. Эй.
1: Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами ливни, грозы и град. Сильный северо-восточный ветер с порывами при грозах до 20 метров в секунду. В Магнитогорске, Сатке, Златоусте и Миасе плюс 16 градусов. В Карталах и Троицке до 20 тепла. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем облачно, дожди, местами ливни и грозы. Слабый восточный ветер. Ночью 7-12 градусов выше 0. Днем в пятницу плюс 18-23.
1: Реклама на радио «Континенталь».
3: Тянем?
4: Потянем.
3: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
4: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Турецкие выходные возвращаются.
6: Я вижу тебя наяву или сплю.
7: Стой, иначе выстрелю.
5: Все совпадения не случайны.
8: Кольцо найдет твоего суженого.
9: Вы не это ищете?
7: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
5: Все жизни связаны.
9: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
5: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Оцените премиальные гибридные кроссоверы «Вэй» у официального дилера «Регинос». Утонченный и динамичный образ, изысканный и комфортный салон, продвинутые системы безопасности и современные гибридные технологии. Только в июне получите персональное предложение на покупку от руководителя отдела продаж «Вэй Регинос». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор в «Регинос» на Каширинах 141А.
1: Как звучит самое доброе лето? Как детский смех и вкус любимого мороженого?
2: 6 июня в парке Гагарина грандиозный фестиваль «Единорожок» и благотворительный проект «Ангел Баскет».
1: Вас ждут бесплатное мороженое и 50 локаций с активностями.
2: Благотворительный турнир по баскетболу в помощь детям фонда «Искорка».
1: Приходите всей семьей, ешьте мороженое, играйте и делайте добрые дела.
2: 6 июня. Парк Гагарина. «Единорожок» и «Ангел Баскет». Начнем лето с добра.
1: 0+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

гарантировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Челябинске 11 часов.
1: Новости.
2: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске вандалы повредили экотропу на Сюраткуле, проехав по ней на машине. И в Увельском районе построят элеватор и завод по производству масла. Руководство национального парка Сюраткуль сообщило о вандалах на внедорожнике. Трое человек на автомобиле УАЗ незаконно проникли на охраняемую территорию со стороны города Садка. Нарушители проехали через хребет Сюраткуль и спустились прямо по туристической экотропе «Малая Медвежья», которая ведет из поселка Сюраткуль на хребет. В нацпарке рассказали, что вандалы сломали часть деревянного настила на тропе. Также они повредили почву, на которой растут редкие виды флоры. Нарушителей уже нашли, на них составили протоколы. В Увельском районе построят элеватор и завод по производству масла. Губернатор Алексей Текстер подписал соответствующее соглашение с руководством ООО «Сигма» на Петербургском международном экономическом форуме. Элеватор начнут возводить уже в этом году. Объект планируют сдать через два года, в 2028-м. А с 29 по 33 годы в этом же районе построят маслоэкстрактивный завод. Когда предприятие заработает на полную мощность, оно сможет перерабатывать 1200 семян подсолнечника и рапса в сутки. Алексей Текстер назвал проект стратегически важным для агропромышленности региона. Также на полях Петербургского экономического форума сделали новый шаг в развитии южноуральского детского хоккея. С руководством Федерации хоккея России подписали соглашение о создании в регионе Академии «Красная машина». Тренироваться там смогут дети с 3 до 10 лет. Стороны договорились внедрять передовые методики подготовки юных спортсменов, обмениваться опытом между тренерскими штабами и запускать современные проекты для повышения уровня хоккейного резерва страны. На форуме отметили, что наш регион уникален, ведь здесь базируются сразу два топовых клуба континентальной лиги. И далее в выпуске о погоде.
1: Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами ливни, грозы и град. Сильный северо-восточный ветер с порывами при грозах до 20 метров в секунду. В Магнитогорске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 16 градусов, в Карталах и Троицке до 20 тепла. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 18.

0: На ромашке не гадают, на ромашке отдыхают. 6 июня приходи всей семьей на фестиваль «Ромашка». Сделай незабываемые семейные фото, посети творческие мастер-классы и получи заряд позитива на все лето. Фестиваль семейной культуры «Ромашка». Центральная площадь у Ледовой арены «Трактор». 6 июня. Начало в 12 часов. Вход свободный. 0+. «Ромашка». Семья – главная наша ценность.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами ливни, грозы и град. Сильный северо-восточный ветер с порывами при грозах до 20 метров в секунду. В Магнитогорске, Сатке, Златоусте и Миассе плюс 16 градусов, в Карталах и Троицке до 20 тепла. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем облачно, дожди, местами ливни и грозы. Слабый восточный ветер. Ночью 7-12 градусов выше нуля. Днем в пятницу плюс 18-23.
0: Реклама на радио «Континенталь».

0: Радио «Континенталь» и Управление госавтоинспекции по Челябинской области представляют «Голос дорог». Уже завтра в 14:25 ведущие эксперты, актуальные вопросы, компетентные мнения в рамках проекта «Безопасность дорожного движения. 12+».
1: В «Находке» за два товара платишь, а три забираешь. С 1 по 10 июня купите две пачки лапши куриной «Биг Ланч» по 33 рубля 99 копеек за 100 граммов и получите третью в подарок. «Находка» – цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: А вы знали, что с «Мозгобойней» можно провести корпоративное мероприятие? Праздник, полный взрывных эмоций, азарта и драйвовой атмосферы в кругу друзей и коллег по работе. Подстроимся под ваш формат, напишем вопросы о вашей компании, создадим незабываемую атмосферу. С нами можно все. Узнайте подробности и забронируйте дату на сайте mzgb.pro или по телефону 223-08-70. 16+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, вкладывайте в свои поступки и мысли больше доброты и романтики. Создавайте тепло вокруг. Тельцы. Стабильность создается долгими и выверенными решениями. Главное, не принимайте их в одиночку. Близнецы. Будьте добры даже с незнакомцами. Именно они могут подарить вам необходимую возможность. Раки. Не предавайтесь лени. Это зарядит вас уверенностью в завтрашнем дне и подарит жажду к жизни. Львы. Профессиональные успехи еще не все. Удача будет на вашей стороне. Главное, не забудьте потратить ее на близких. Девы. Выстраивайте цепочки из полезных привычек. Тогда получите желаемое. Жизнь в ваших руках. Весы. Старые системы оценки могут подводить. Попробуйте прислушаться к окружающим, прежде чем судить их. Скорпионы. Внутренний голос направит вас в нужное русло. Главное, не поддавайтесь страху. Он громче советов сердца. Стрельцы. Спонтанность сделает день ярким и запоминающимся. Не бойтесь неожиданностей и воспринимайте все в позитивном ключе. Козероги. Пришло время вновь стать учеником. Берите советы, слушайте других и пытайтесь найти то, что откликается вашей душе. Водолеи. Не ищите перемен. Они сами придут, когда будет нужно. Прислушайтесь к своему чутью. Рыбы. Помните о традициях. Сами по себе они кажутся бессмысленными, но в них кроется секрет единения с другими.

0: замороженную клубнику. Для приготовления вкусного варенья покупайте в Светофоре. Всего 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 12 часов. Новости. Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
2: «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В селе Мяцкое участковый спас машину и документы семьи от пожара. И в Челябинске нашли перевозчика на маршрут из Ленинского района до парка Гагарина. Участковый спас имущество семьи от пожара. Необычная история произошла в селе Мяцкое Красноармейского района. Полиции рассказали порталу chelkp.ru, что их сотрудник заметил густой дым. Он сразу вызвал пожарных и сам выдвинулся на место. Людей внутри горящего дома он не нашел, но заметил на столе документы и ценные вещи. Полицейский вынес их из огня, но на этом помощь не закончилась. Участковый обратил внимание на припаркованный рядом автомобиль. Не теряя времени, он прицепил машину к своему патрульному авто и отбуксировал в безопасное место. Семья поблагодарила полицейского, что он спас их имущество от огня. В Челябинске выбрали перевозчика для автобусного маршрута номер 81, Чистопольская, парк Гагарина. Как пишет портал Пчела Ньюс, контракт на перевозки получила компания «Новые дороги». За обслуживание маршрута фирме перечислят из бюджета почти 212 миллионов рублей. Перевозчик заступит на маршрут 16 ноября и продолжит работу до конца 2029 года. Он должен выставить на линию 10 низкопольных автобусов большого класса, которые будут ездить на природном газе. Еще две машины необходимо держать в резерве на случай поломок. Также на Южном Урале появится «Красная машина». И речь не только об академии для юных хоккеистов, но и о бренде прохладительных напитков. Соответствующее соглашение на Петербургском экономическом форуме подписало руководство спортивной школы и создатели челябинского бренда «Лапочка». На их производстве планируют организовать выпуск натуральных напитков для хоккейной группы компаний под одноименным товарным знаком «Красная машина». Они будут ассоциироваться с энергией, динамикой и победным духом русского хоккея. Сотрудничество позволит соединить узнаваемость спортивного бренда и опыт компании по созданию качественных напитков. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами ливни, грозы и град. Сильный северо-восточный ветер с порывами при грозах до 20 метров в секунду. В Магнитогорске, Сатке, Златоусте и Миасе плюс 16 градусов, в Карталах и Троицке до 20 тепла. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 18.

0: Крутые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Горный велосипед «Rush». 26 дюймов с оборудованием «Шимано». Всего за 9990 рублей. В «Rich Family». Количество товара ограничено.
5: Индустрия кино изменилась навсегда. ТРЦ «Медь», «Континент Синема», «Город Карабаш», премьера которой нет аналогов. Впервые в России мы заменили экран на сверхсовременную светодиодную LED-панель. Максимум яркости и глубины в каждом пикселе. Чистейший и мощнейший звук. Вы не просто смотрите фильм, а становитесь его участником, эмоционально проживая каждый момент. Ждем всех! «Континент Синема», «Карабаш» — ваш личный космос в индустрии кинотехнологий. Билеты на кассах кинотеатра.
6: Пора расширить зону комфорта. Stank 500. Бескомпромиссно надежные технологии, неоспоримый статус и премиальный комфорт. Вместе с Stank 500 вы чувствуете себя уверенно на любой дороге. Только в июне в салоне официального дилера Tank Reginas действует специальное предложение на два автомобиля Tank 500 2025 года. Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор в Reginas на Каширинах 141А.
7: Еще ни разу не играли в квизы и боитесь попробовать? Тогда вам на легкую мозгобойню. Упрощенная версия любимого классического формата ждет новых игроков. Присоединяйтесь 9 июня в 19:00. Ресторан «Брудершафт», Свердловский проспект 51А. Регистрация на сайте mzgb.pro. 16+.
8: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Nixline. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО «СЗ Nixline 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Меня зовут Максимчук Анна Валерьевна. Я детский стоматолог и главный врач клиники «Велоден Джуниор». Адаптационный прием – это основа успешного лечения ребенка. На нем ребенок знакомится с кабинетом, инструментами и врачом. Доверие формируется без давления, без фиксации, без травматичного опыта. Только комфорт и понимание. Так мы закладываем позитивное отношение к стоматологу и здоровые зубы на будущее.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами ливни, грозы и град. Сильный северо-восточный ветер с порывами при грозах до 20 метров в секунду. В Магнитогорске, Сатке, Златоусте и Миасе плюс 16 градусов. В Карталах и Троицке до 20 тепла. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем облачно, дожди, местами ливни и грозы. Слабый восточный ветер. Ночью 7-12 градусов выше нуля. Днем в пятницу плюс 18-23.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: В «Находке» за два товара платишь, а три забираешь. С 1 по 10 июня купите две пачки арабской чечевицы «Националь» по 99 рублей 99 копеек за 450 граммов и заберите третью в подарок. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В ЖК «Шишкин» легко начать.
5: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
4: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
6: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
7: Центральная Уральская лига КВН начинает новый сезон. 9-10 июня стартуют летние игры Центральной Уральской лиги КВН. 10 команд с разных уголков России встретятся в ДК железнодорожников. Жаркое настроение обеспечено. Приходи 9-10 июня в ДК ЖД. Начало в 19:00. Игры лиги проходят при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер «Радио Континенталь». Билеты в кассах города. 12+.
8: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
9: Я на тебе женюсь.
8: И от нее уже никуда не деться.
10: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
8: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Говорят, у Сальвадора Дали даже усы были не по проекту. А ты все еще смотришь типовые планировки? В Эльтаун Клаб стартовали продажи земельных участков в квартале Сальвадора Дали. Строй сам, решай сам, живи не как все. Живи в квартале Дали. Подробнее на сайте ldfisclub.ru. ООО «Эльтаун Прайм». Участки для индивидуального жилого строительства.
1: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5 в Регинос. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. Бестселлер Amoda C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Amoda C5 в Регинос. От 2 миллионов 349 тысяч рублей. Потянем?
2: Потянем.
3: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
4: Квартиры в ЖК «Парковый премиум» в ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
5: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
8: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка Шапито Орион на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf. 0+. ИП 0 Лилия Александровна. УГРНВ 319-921-221-447.
9: Как звучит самое доброе лето? Как детский смех и вкус любимого мороженого?
10: 6 июня в парке Гагарина грандиозный фестиваль «Единорожок» и благотворительный проект «Ангел Баскет».
9: Вас ждут бесплатное мороженое и 50 локаций с активностями.
10: Благотворительный турнир по баскетболу в помощь детям фонда «Искорка».
9: Приходите всей семьей, ешьте мороженое, играйте и делайте добрые дела.
10: 6 июня. Парк Гагарина. Единорожок и «Ангел Баскет». Начнем лето с добра.
9: 0+.
11: Телефон рекламной службы 72-39-03.
12: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

0: Покупайте выгодно в Светофоре. Голень цыпленка всего 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня. Та-та-та-таврия.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.
2: Там кричали громко чайки и не сужаем. А причалы бьются вон, как на джаке. И нас с тобой они качали.

0: Челябинске 13 часов. Новости. Спонсор выпуска – официальный дилер BMW в Челябинске, компания M-Service.
1: Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш BMW к летнему сезону вместе с M-Service. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе BMW M-Service по адресу братьев Кашириных, 139.
2: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске в МЧС рассказали, почему загорелась ветклиника на северо-западе Челябинска. И в поселке Тимирязевский построили тротуар до трассы М5. Пожар ветеринарной клиники на улице Молодогвардейцев в Челябинске случился из-за нарушения техники безопасности. Об этом порталу 74.ру сообщили в областном управлении МЧС. Рабочие проводили на крыше клиники гидроизоляцию кровли, в том числе с применением горючих материалов и открытого огня. В какой-то момент покрытие кровли вспыхнуло, начался пожар. Огонь тушили несколько бригад МЧС. Сотрудников клиники пришлось эвакуировать. Никто не пострадал. С огнем удалось оперативно справиться. После этого клиника продолжила работу. В поселке Тимирязевский под Чебаркулем завершили строительство нового тротуара вдоль улицы Мичурина. Объект протяженностью почти 250 метров соединил поселок с трассой М5 и остановкой общественного транспорта. Работы велись по прямому поручению Алексея Текстера, пишет информагентство «Первое областное». Местные жители обратились к губернатору во время прямой линии. Они рассказали, что регулярно вынуждены выходить на трассу, чтобы сесть в автобус. Особенно опасна эта дорога становится в непогоду и зимой, когда ее заносит снегом. Проблему удалось оперативно решить. Осенью прошлого года подготовили основание и установили бордюры, а в мае, как только позволила погода, залили асфальт. И последнее. Челябинская область поучаствует в международном туристическом форуме «Путешествуй». Он пройдет с 10 по 14 июня на ВДНХ в Москве. Регион планирует представить свой туристический потенциал, который не ограничивается известными фактами о падении метеорита и национальных парках, рассказали в Центре проектного развития и туризма области. В течение всех 4 дней работы форума на площадке будет функционировать туристско-информационный центр Челябинской области. Посетители смогут узнать много нового и интересного о природе, культуре и истории Южного Урала, а также получат красочные комиксы о достопримечательностях региона. И далее в выпуске о погоде.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
4: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на Като. Три, ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет.
5: Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж «КАСКО и ОСАГО» от АО «КСК Югория».
0: Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами ливни, грозы и град. Сильный северо-восточный ветер с порывами при грозах до 20 метров в секунду. В Магнитогорске, Сатке, Златоусте и Миасе плюс 16 градусов, в Карталах и Троицке до 20 тепла. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 18.
1: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: ЖК «Шишкин» легко начать.
1: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
2: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
3: Взгляните на город сквозь призму технологии нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Кашириных, 141.
4: Куда в отпуск поедешь?
5: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
4: Это в Сочи?
5: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами ливни, грозы и град. Сильный северо-восточный ветер с порывами при грозах до 20 метров в секунду. В Магнитогорске, Сатке, Златоусте и Миассе плюс 16 градусов, в Карталах и Троицке до 20 тепла. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем облачно, дожди, местами ливни и грозы. Слабый восточный ветер. Ночью 7-12 градусов выше 0. Днем в пятницу плюс 18-23.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье – жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Шашлык из свинины в маринаде. 299 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня.
4: Прекрасная жизнь начинается с хорошей работы. Эковывоз набирает водителей категории С. С первого дня стабильность, достойная зарплата и уверенность в завтрашнем дне. Плюс 7-922-732-74-69. Троицкий тракт 5. Эковывоз. Мы меняем жизнь к лучшему.
5: Лариса, где выгодно купить жилье?
6: Отличный выбор. Джили можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые джили от 2 579 990 рублей.
5: Построить маршрут.
6: Строю маршрут до джили «Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
5: Поехали в джили «Планета Авто».
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
1: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
2: Дорогая фея крестная, я не смогу танцевать на балу в хрустальных туфельках. Боль ужасная, тяжесть и отеки.
3: Милая Золушка, в Челябинске на Комсомольском проспекте 88 есть клиника профессора Алехина. Нужно набрать волшебные цифры. 200-23-23 и записаться на прием к доктору-чародею-флебологу. Запомни, современные методы лечения варикозной болезни позволяют совершать настоящие чудеса.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: На Ромашке не гадают, на Ромашке отдыхают. 6 июня приходи всей семьей на фестиваль «Ромашка». Сделай незабываемые семейные фото, посети творческие мастер-классы и получи заряд позитива на все лето. Фестиваль семейной культуры «Ромашка». Центральная площадь у Ледовой арены «Трактор». 6 июня. Начало в 12 часов. Вход свободный. 0+. «Ромашка». Семья – главная наша ценность.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 14 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: в одном из сел региона за сутки выпало 133% от месячной нормы осадков. И на Южном Урале направят свыше 15 миллиардов рублей на поддержку участников СВО. За последние сутки в селе Кизильское Челябинской области выпало 133% от месячной нормы осадков. Такие данные приводит региональный гидрометцентр. Синоптики напоминают, что сегодня до конца дня на Южном Урале сохраняется штормовое предупреждение. Местами пройдут дожди, в отдельных районах ливни, в горах возможны грозы, крупный град. А порывы ветра при осадках могут достигать 20 метров в секунду. С пятницы и до конца недели также обещают дожди и грозы, но сильного ветра уже не прогнозируют. Температура воздуха с 5 по 7 июня составит днем плюс 16-22 градуса. На Южном Урале на поддержку участников СВО и их семей дополнительно направят свыше 15,5 миллиардов рублей. Соответствующие изменения в бюджет региона одобрили депутаты законодательного собрания, передает информагентство «Первое областное». Кроме того, в казну включены дополнительные федеральные средства по ряду других направлений. В частности, 200 миллионов рублей пойдут на модернизацию первичного звена здравоохранения, почти 34 миллиона на оказание специализированной медпомощи военнослужащим. Более 16 миллионов предусмотрено на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Еще одной статьей расходов станут ежегодные выплаты почетным донорам России. На эти цели перечислят свыше 7 миллионов рублей. На Южном Урале наградят нескольких участковых терапевтов, ставших лауреатами Всероссийской премии «Врач с большой буквы», пишет портал chel.tv.ru. Эксперты отметили медиков за выявление злокачественных новообразований и онкологических заболеваний на ранней стадии. Лучших определяют по итогам независимого аудита качества медпомощи совместно с главными внештатными специалистами региональных министерств здравоохранения. Всего в этом году премию получат 60 врачей из 11 субъектов страны, в том числе и южноуральцы. Главная награда – возможность очной стажировки в ведущих медцентрах России по индивидуальной программе. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, дожди, местами грозы, в отдельных районах возможен град. При осадках порывы ветра до 20 метров в секунду. В Магнитогорске осадки, Златоусте и Миассе плюс 16 градусов. В Карталах и Троицке до 20 тепла. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 18.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: дочь Сергея Жукова закрутила роман с футболистом, Ксения Бородина заняла призовое место в турнире по падлу, а Полина Гагарина раздразнила Сергея Лазарева. Старшая наследница Сергея Жукова Вероника рассекретила свой роман. 17-летняя Ника завязала отношения с 22-летним футболистом Матвеем Лукиным. Про их связь стало известно благодаря новой публикации в соцсетях спортсмена. Молодой человек обнародовал романтичные кадры с дочерью Жукова. Подписчики приняли эту новость с восторгом. В комментариях они отметили, что дочь певца и перспективный спортсмен отлично смотрятся вместе. Ксения Бородина поделилась радостными новостями. Ведущая заняла второе место в турнире по падл-теннису, которым она уже давно и серьезно увлекается. А еще после соревнований ее ждал роскошный сюрприз от любимого супруга. Николай Сердюков преподнес ей цветы в честь годовщины свадьбы. Бородина похвасталась серебряной медалью и прекрасным букетом пионов. Сергей Лазарев и Полина Гагарина встретились на съемочной площадке. Артисты по-дружески пообщались, обмениваясь шутками. Однако в этих шутках была легкая нотка обиды со стороны Сергея. Певец показал обед Полины. Победительница второй «Фабрики звезд» не отказывала себе в калорийной еде. Она наслаждалась блюдом из картофеля, которое было сдобрено майонезом. Сергей же давился слюной, наблюдая за обедавшей Гагариной. Артист показал свой аскетичный перекус. Он состоял из зеленых овощей и отварного мяса. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Тянем?
3: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум» в ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Как звучит самое доброе лето? Как детский смех и вкус любимого мороженого?
5: 6 июня в парке Гагарина грандиозный фестиваль «Единорожок» и благотворительный проект «Ангел Баскет».
4: Вас ждут бесплатное мороженое и 50 локаций с активностями.
5: Благотворительный турнир по баскетболу в помощь детям фонда «Искорка».
4: Приходите всей семьей, ешьте мороженое, играйте и делайте добрые дела.
5: 6 июня. Парк Гагарина. «Единорожок» и «Ангел Баскет». Начнем лето с добра.
4: 0+. Готовы снять ограничения? Музыкальный тут-тут-квиз 18+ приглашает вас на пятничный вечер, где звучат только самые горячие и дерзкие треки. Угадываем с первых нот, поем хором, забираем крутые призы и забываем про нельзя. Берите свою компанию шалунишек и приходите играть, петь, смеяться и зажигать. Встречаемся в пятницу 5 июня в ресторане «Брудершафт». Регистрация на сайте mzgb.pro. 18+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс погоды, до конца дня по региону облачно, дожди, местами грозы, в отдельных районах возможен град. При осадках порывы ветра до 20 метров в секунду. В Магнитогорске осадки, Златоусте и Миассе плюс 16 градусов. В Карталах и Троицке до 20 тепла. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 18. Предстоящей ночью и завтра днем облачно, дожди, местами грозы. Ночью температура воздуха 7-12 градусов выше 0, днем в пятницу плюс 17-22.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf. 0+. ИП 0 Лилия Александровна. УГРНВ 319-911-221-447.
5: В ЖК «Шишкин» легко начать.
6: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
5: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
6: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
7: Покупайте выгодно в «Светофоре». Сыр «Маасдам» всего 599 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует 14 июня.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрета. Ты можешь везде искать, но там нет.

0: Челябинске 15 часов. Новости. Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
2: «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
3: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: на Южном Урале курьер из Подмосковья пытался забрать у женщины 2 миллиона рублей. И в предвыборной агитации запретили использовать образы, созданные нейросетями. В Троицке полицейские задержали 18-летнего жителя Подмосковья, который был курьером в мошеннической схеме, сообщает региональное управление МВД. Аферисты позвонили женщине под предлогом посмертного награждения ее сына, погибшего на СВО ордена мужества, а затем запугали ее взломом портала госуслуг и обвинениями в сотрудничестве с террористами. Все сбережения потребовали задекларировать и привести наличные по указанному адресу. Троичанка сразу поняла, что говорит с мошенниками, затем все действия сопровождали полицейские. Женщина сделала вид, что следует инструкциям мошенников, привезла деньги, и курьера поймали. Теперь с ним работают следователи. Изображения и голоса вымышленных или ушедших из жизни людей запретили использовать в предвыборной агитации на Южном Урале. Такие изменения одобрили депутаты ЗСУ, передает агентство новостей и доступ. Так, законодательство приведено в соответствие с федеральным. В мае сообщалось, что президент России подписал закон о запрете использования ИИ в предвыборной агитации. По мнению парламентариев, корректировки позволят сделать предстоящую избирательную кампанию более честной, технологичной и защищенной от манипуляций с использованием дипфейков. Напомним, в сентябре пройдут выборы в Государственную Думу и депутатов в муниципальных округах. В Челябинске назвали самые популярные и редкие имена для новорожденных минувшей весной. По данным роддома Южноуральского медуниверситета, чаще всего для мальчиков выбирали такие варианты, как Артем, Ян, Матвей, Владислав и Платон. А среди девочек лидируют Мария, Агата, Злата, Ева и Есения. Редкими стали имена Юрий, Борис и Григорий, Любовь, Елена и Надежда. И традиционно есть родители, которые решили выбрать очень необычные имена для своих детей. В этом списке есть, например, двойное имя Артем Гонцаль, также в этом перечне Алмаз и Добрыня. Определяясь с именами для дочек, некоторые челябинцы остановились на вариантах Марианна, Малена и Лилу. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, дожди, местами грозы, в отдельных районах возможен град. При осадках порывы ветра до 20 метров в секунду. В Магнитогорске осадки, Златоусте и Миассе плюс 16 градусов. В Карталах и Троицке до 20 тепла. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 18.

Как бы в центре не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Говорят, у Сальвадора Дали даже усы были не по проекту. А ты все еще смотришь типовые планировки? В Эльтаун Клаб стартовали продажи земельных участков в квартале Сальвадора Дали. Строй сам, решай сам, живи не как все, живи в квартале Дали. Подробнее на сайте ldfisclub.ru. Эльтаун Прайм. Участки для индивидуального жилого строительства.
1: Куда в отпуск поедешь?
2: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
1: Это в Сочи?
2: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнер 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс погоды, до конца дня по региону облачно, дожди, местами грозы, в отдельных районах возможен град. При осадках порывы ветра до 20 метров в секунду. В Магнитогорске осадки, Златоусте и Миассе плюс 16 градусов. В Карталах и Троицке до 20 тепла. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 18. Предстоящую ночью и завтра днем облачно, дожди, местами грозы. Ночью температура воздуха 7-12 градусов, выше 0, днем в пятницу плюс 17-22.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: На ромашке не гадают, на ромашке отдыхают. 6 июня приходи всей семьей на фестиваль «Ромашка». Сделай незабываемые семейные фото, посети творческие мастер-классы и получи заряд позитива на все лето. Фестиваль семейной культуры «Ромашка». Центральная площадь у Ледовой арены «Трактор». 6 июня. Начало в 12 часов. Вход свободный. 0+. «Ромашка». Семья – главная наша ценность.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, вкладывайте в свои поступки и мысли больше доброты и романтики. Создавайте тепло вокруг. Тельцы. Стабильность создается долгими и выверенными решениями. Главное, не принимайте их в одиночку. Близнецы. Будьте добры даже с незнакомцами. Именно они могут подарить вам необходимую возможность. Раки. Не предавайтесь лени. Это зарядит вас уверенностью в завтрашнем дне и подарит жажду к жизни. Львы. Профессиональные успехи еще не все. Удача будет на вашей стороне. Главное, не забудьте потратить ее на близких. Девы. Выстраивайте цепочки из полезных привычек. Тогда получите желаемое. Жизнь в ваших руках. Весы. Старые системы оценки могут подводить. Попробуйте прислушаться к окружающим, прежде чем судить их. Скорпионы. Внутренний голос направит вас в нужное русло. Главное, не поддавайтесь страху. Он громче советов сердца. Стрельцы. Спонтанность сделает день ярким и запоминающимся. Не бойтесь неожиданностей и воспринимайте все в позитивном ключе. Козероги. Пришло время вновь стать учеником. Берите советы, слушайте других и пытайтесь найти то, что откликается вашей душе. Водолеи. Не ищите перемен, они сами придут, когда будет нужно. Прислушайтесь к своему чутью. Рыбы. Помните о традициях. Сами по себе они кажутся бессмысленными, но в них кроется секрет единения с другими.

0: Челябинске 16 часов.
1: Новости. Спонсор выпуска – официальный дилер BMW в Челябинске, компания M-Service.
2: Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш BMW к летнему сезону вместе с M-Service. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе BMW M-Service по адресу братьев Кашириных, 139.
3: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: двое челябинцев фиктивно поставили на учет в своих квартирах 36 иностранцев, и глава региона прокомментировал изменения в хоккейном клубе «Трактор». В Челябинске в рамках профилактической операции «Нелегал» выявили незаконную постановку на учет по месту пребывания 36 иностранцев, сообщает региональное управление МВД. Причем зарегистрированы приезжие были в двух квартирах: в одной на улице Салютной 21 человек и в другой на Марченко еще 15. Фактически никто из приезжих граждан по адресам не проживал. Это подтвердили показания соседей и осмотр жилья. В отношении владельцев квартир заведены уголовные дела, все иностранцы сняты с миграционного учета. Выявление таких нарушений на Южном Урале будет продолжаться, добавили в полицейском главке. На Южном Урале, как и по всей России, сегодня сдавали самый массовый из обязательных ЕГЭ по русскому языку. В целом по стране на него зарегистрировались почти 670 тысяч участников, сообщает ТАСС. Для получения аттестата необходимо не менее 24 баллов, для документа с отличием не меньше 70. Результаты также потребуются при поступлении в вузы на любые направления. Всего же ЕГЭ в этом году в Челябинской области сдают более 15 тысяч школьников. Ранее написали экзамены по литературе, химии и истории. 8 июня состоится второй обязательный по математике. В регионе открыто более 90 экзаменационных пунктов, на каждом работает видеонаблюдение. Губернатор Алексей Текслер, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, прокомментировал изменения в хоккейном клубе «Трактор», пишет ТАСС. По словам главы региона, приход специалиста из США Скотта Гордона даст новый импульс команде. В целом, в новом сезоне сделают ставку на молодежь, а опыт американского наставника, включая работу в НХЛ и с юными хоккеистами, поможет решить эту задачу. Гордон последний год активно тренировал именно молодежь, сказал Текслер. Напомним, контракт с американцем рассчитан на один сезон. Что касается изменений в составе игроков, напомним, недавно клуб расстался со всеми легионерами. Также команду покинул капитан Александр Кадейкин. И далее выпуски о погоде.
4: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
5: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на «Като». Три, ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет.
6: Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж «КАСКО» и «ОСАГО» ТАО «КСК Югория».
1: Погода.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, дожди, местами грозы, в отдельных районах возможен град. При осадках порывы ветра до 20 метров в секунду. В Магнитогорске осадки, Златоусте и Миассе плюс 16 градусов. В Карталах и Троицке до 20 тепла. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 18.
4: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь». Или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochow. Континенталь. Всегда с тобой.

0: новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Оцените премиальные гибридные кроссоверы «Вэй» у официального дилера «Регинос». Утонченный и динамичный образ, изысканный и комфортный салон, продвинутые системы безопасности и современные гибридные технологии. Только в июне получите персональное предложение на покупку от руководителя отдела продаж «Вэй Регинос». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор в «Регинос» на Каширинах 141А.
4: В ЖК «Шишкин» легко начать...
5: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
4: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
6: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
7: Как звучит самое доброе лето? Как детский смех и вкус любимого мороженого?
8: 6 июня в парке Гагарина грандиозный фестиваль «Единорожок» и благотворительный проект «Ангел Баскет».
7: Вас ждут бесплатное мороженое и 50 локаций с активностями.
8: Благотворительный турнир по баскетболу в помощь детям фонда «Искорка».
7: Приходите всей семьей, ешьте мороженое, играйте и делайте добрые дела.
8: 6 июня. Парк Гагарина. Единорожок и Ангел Баскет. Начнем лето с добра.
7: 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, дожди, местами грозы. В отдельных районах возможен град. При осадках порывы ветра до 20 метров в секунду. В Магнитогорске осадки, Златоусте и Миассе плюс 16 градусов. В Карталах и Троицке до 20 тепла. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 18. Предстоящей ночью и завтра днем облачно, дожди, местами грозы. Ночью температура воздуха 7-12 градусов выше 0, днем в пятницу плюс 17-22.
0: Реклама на Радио Континенталь.
1: Радио «Континенталь» и Управление госавтоинспекции по Челябинской области представляют
0: «Голос дорог».
1: Уже завтра в 14.25 ведущие эксперты, актуальные вопросы, компетентные мнения в рамках проекта «Безопасность дорожного движения. 12+.»
2: Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье, жилой квартал Краснополье, и предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик» 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.
4: Хит конем! Лидер чарта «Хит конем» по версии слушателей «Радио Континенталь».

0: Ютуб.рф 0+. ИП Новик Лилия Александровна. УГРН В319-911-221-447.
1: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5 в Регинос. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. Бестселлер Amoda C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Amoda C5 в Регинос. От 2 349 000 рублей. Тянем?
2: Потянем.
3: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
4: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Центральная Уральская лига КВН начинает новый сезон. 9-10 июня стартуют летние игры Центральной Уральской лиги КВН. 10 команд с разных уголков России встретятся в ДК железнодорожников. Жаркое настроение обеспечено. Приходи 9-10 июня в ДК ЖД. Начало в 19:00. Игры лиги проходят при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер Радио Континенталь. Билеты в кассах города. 12+.
6: Турецкие выходные возвращаются.
7: Я вижу тебя наяву или сплю.
8: Стой, иначе выстрелю.
6: Все совпадения не случайны.
9: Кольцо найдет твоего суженого.
10: Вы не это ищете?
8: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
6: Все жизни связаны.
10: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
6: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Комаров, Моша Клещей. 159 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 17 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске на Южном Урале появилась новая выплата семьям участников СВО. И в Челябинске отремонтируют 40 километров дорог. Для южноуральских семей участников СВО вводят новую выплату. Ежемесячно по 18 700 рублей будут перечислять родственникам бойцов, которые имеют ограничения по здоровью и при этом обучаются по программе профессиональной подготовки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение депутатов законодательного собрания. Напомним, для участников специальной военной операции и их семей действует ряд льгот. Среди них бесплатная юридическая помощь, единовременная выплата на приобретение и установку внутридомового газового оборудования, а также социальное такси. Ранее сообщалось, что в целом на поддержку участников СВО и их семей из бюджета региона дополнительно выделено свыше 15,5 миллиардов рублей. В Челябинске в этом году отремонтируют 40 километров дорог, сообщает пресс-служба мэрии. Помимо 5 крупных проектов, которые реализуют не первый год, построят новые проезды и обновят действующие социально важные участки. Большая часть работ проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Вместе с дорогами благоустраиваются и пешеходные зоны, а также парки и скверы. По программе формирования комфортной городской среды в 2026-м преобразят около 20 общественных пространств, а до 12 июня продлится голосование за объекты благоустройства уже на следующий год. Выбрать одну из 23 территорий можно на портале госуслуг. Челябинцев приглашают на один из ярчайших праздников лета – фестиваль мороженого «Единорожок». Администрация города напоминает, что мероприятие пройдет в эту субботу в парке имени Гагарина, причем в юбилейный 5-й раз. В программе раздача десятков тысяч порций бесплатного мороженого, увлекательные квесты, мастер-классы и интерактивные локации. Также для гостей подготовили яркие выступления артистов, аниматоров, больших ростовых кукол, подарки и розыгрыши в течение всего дня. Праздник начнется 6 июня в 10 утра и продлится до 22 часов. Горожан ждут с семьями, вход свободный, без возрастных ограничений. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, дожди, местами грозы, в отдельных районах возможен град. При осадках порывы ветра до 20 метров в секунду. В Магнитогорске осадки, Златоусте и Миассе плюс 16 градусов. В Карталах и Троицке до 20 тепла. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 18.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: дочь Сергея Жукова закрутила роман с футболистом, Ксения Бородина заняла призовое место в турнире по падлу, а Полина Гагарина раздразнила Сергея Лазарева. Старшая наследница Сергея Жукова Вероника рассекретила свой роман. 17-летняя Ника завязала отношения с 22-летним футболистом Матвеем Лукиным. Про их связь стало известно благодаря новой публикации в соцсетях спортсмена. Молодой человек обнародовал романтичные кадры с дочерью Жукова. Подписчики приняли эту новость с восторгом. В комментариях они отметили, что дочь певца и перспективный спортсмен отлично смотрятся вместе. Ксения Бородина поделилась радостными новостями. Ведущая заняла второе место в турнире по падл-теннису, которым она уже давно и серьезно увлекается. А еще после соревнований ее ждал роскошный сюрприз от любимого супруга. Николай Сердюков преподнес ей цветы в честь годовщины свадьбы. Бородина похвасталась серебряной медалью и прекрасным букетом пионов. Сергей Лазарев и Полина Гагарина встретились на съемочной площадке. Артисты по-дружески пообщались, обмениваясь шутками. Однако в этих шутках была легкая нотка обиды со стороны Сергея. Певец показал обед Полины. Победительница второй «Фабрики звезд» не отказывала себе в калорийной еде. Она наслаждалась блюдом из картофеля, которое было сдобрено майонезом. Сергей же давился слюной, наблюдая за обедавшей Гагариной. Артист показал свой аскетичный перекус. Он состоял из зеленых овощей и отварного мяса. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь». Индустрия кино изменилась навсегда. ТРЦ «Медь», «Континент Синема», «Город Карабаш», премьера которой нет аналогов. Впервые в России мы заменили экран на сверхсовременную светодиодную LED-панель. Максимум яркости и глубины в каждом пикселе. Чистейший и мощнейший звук. Вы не просто смотрите фильм, а становитесь его участником, эмоционально проживая каждый момент. Ждем всех. «Континент Синема», «Карабаш» — ваш личный космос в индустрии кинотехнологий. Билеты на кассах кинотеатра.
2: Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Кашириных 141.
3: Куда в отпуск поедешь?
4: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
3: Это в Сочи?
4: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
5: Добрый день. Меня зовут Евгений Валерьевич Кудряшов. Я стоматолог-ортопед в клинике «Валадент» на Бевеле. Любая коронка или мост участвуют в распределении жевательной нагрузки. Если биомеханика нарушена, со временем могут появляться сколы, трещины и даже боли в височно-нижнечелюстном суставе. Поэтому перед протезированием мы анализируем высоту прикуса, равномерность контактов зубов, движение нижней челюсти и нагрузку на опорные зубы. В клинике «Валадент» такой подход позволяет создать конструкцию, которая работает правильно.
6: Улыбайтесь, «Валадент».
7: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, дожди, местами грозы, в отдельных районах возможен град. При осадках порывы ветра до 20 метров в секунду. В Магнитогорске осадки, Златоусте и Миассе плюс 16 градусов. В Карталах и Троицке до 20 тепла. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 18. Предстоящей ночью и завтра днем облачно, дожди, местами грозы. Ночью температура воздуха 7-12 градусов, выше 0, днем в пятницу плюс 17-22.

0: Лаврия.
1: Давай устроим ему сюрприз. Выскочим, шуму будет.
2: Да не, он же водитель. Давай лучше по пешеходному переходу.
3: Переходите проезжую часть дороги только по пешеходным переходам. Убедитесь, что водители видят вас. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: В находке за два товара платишь, а три забираешь. С 1 по 10 июня купите две пачки неаполитанской лапши от «Доктор Натури» по 59 рублей 99 копеек за 350 граммов и заберите третью в подарок. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Прекрасная жизнь начинается с хорошей работы. «Эковывоз» набирает водителей категории «С». С первого дня стабильность, достойная зарплата и уверенность в завтрашнем дне. Плюс 7-922-732-74-69. Троицкий тракт 5. «Эковывоз». Мы меняем жизнь к лучшему.
6: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панораминвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
8: Не знаешь, чем заняться вечером? Приходи на «Мозгобойню». Каждую среду в 19.00 собирай компанию друзей и участвуй в увлекательной викторине обо всем на свете. Подробности о месте проведения и регистрация в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
9: Лариса, где выгодно купить жилье?
10: Отличный выбор. Джили можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые джили от 2 579 990 рублей.
9: Построить маршрут.
10: Строю маршрут до джили «Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
9: Поехали в джили «Планета Авто».
11: Телефон рекламной службы 72-39-03.
12: Ты живешь, будто не будет завтра, но забудь.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, вкладывайте в свои поступки и мысли больше доброты и романтики. Создавайте тепло вокруг. Тельцы. Стабильность создается долгими и выверенными решениями. Главное, не принимайте их в одиночку. Близнецы. Будьте добры даже с незнакомцами. Именно они могут подарить вам необходимую возможность. Раки. Не предавайтесь лени. Это зарядит вас уверенностью в завтрашнем дне и подарит жажду к жизни. Львы. Профессиональные успехи еще не все. Удача будет на вашей стороне. Главное, не забудьте потратить ее на близких. Девы. Выстраивайте цепочки из полезных привычек. Тогда получите желаемое. Жизнь в ваших руках. Весы. Старые системы оценки могут подводить. Попробуйте прислушаться к окружающим, прежде чем судить их. Скорпионы. Внутренний голос направит вас в нужное русло. Главное, не поддавайтесь страху. Он громче советов сердца. Стрельцы. Спонтанность сделает день ярким и запоминающимся. Не бойтесь неожиданностей и воспринимайте все в позитивном ключе. Козероги. Пришло время вновь стать учеником. Берите советы, слушайте других и пытайтесь найти то, что откликается вашей душе. Водолеи. Не ищите перемен. Они сами придут, когда будет нужно. Прислушайтесь к своему чутью. Рыбы. Помните о традициях. Сами по себе они кажутся бессмысленными, но в них кроется секрет единения с другими.

0: 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
1: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8 351 216 08 38.
2: Говорят, у Сальвадора Дали даже усы были не по проекту. А ты все еще смотришь типовые планировки? В Эльтаун Клаб стартовали продажи земельных участков в квартале Сальвадора Дали. Строй сам, решай сам, живи не как все, живи в квартале Дали. Подробнее на сайте ldfisclub.ru. Эльтаун Прайм. Участки для индивидуального жилого строительства.
3: Представляешь, он мой.
4: Ты уверена?
3: Абсолютно.
4: Он сделал предложение?
3: Они. Модельное агентство. Контракт мой. Все было не зря.
4: Что?
3: Курс омолаживающих и лечебных процедур в клинике профессора Алехина. Аппаратная косметология. Новые технологии. Все на службу моей красоте.
4: А жених?
3: А? Он тоже мой. День свадьбы выбрали.
5: Клиника профессора Алехина. Комсомольский, 88. Телефон для записи. 200-23-23.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: На ромашке не гадают. На ромашке отдыхают. 6 июня приходи всей семьей на фестиваль «Ромашка». Сделай незабываемые семейные фото, посети творческие мастер-классы и получи заряд позитива на все лето. Фестиваль семейной культуры «Ромашка». Центральная площадь у Ледовой арены «Трактор». 6 июня. Начало в 12 часов. Вход свободный. 0+. «Ромашка». Семья – главная наша ценность.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 18 часов. Новости. Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
2: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
3: Здравствуйте, в студии Сергей Романов в этом выпуске. В одном из сел региона за сутки выпало 133% от месячной нормы осадков. И на Южном Урале направят свыше 15 миллиардов рублей на поддержку участников СВО. За последние сутки в селе Кизильское Челябинской области выпало 133% от месячной нормы осадков. Такие данные приводит региональный гидрометцентр. Синоптики напоминают, что сегодня до конца дня на Южном Урале сохраняется штормовое предупреждение. Местами пройдут дожди, в отдельных районах ливни, в горах возможны грозы, крупный град. А порывы ветра при осадках могут достигать 20 метров в секунду. С пятницы и до конца недели также обещают дожди и грозы, но сильного ветра уже не прогнозируют. Температура воздуха с 5 по 7 июня составит днем плюс 16-22 градуса. На Южном Урале на поддержку участников СВО и их семей дополнительно направят свыше 15,5 миллиардов рублей. Соответствующие изменения в бюджет региона одобрили депутаты законодательного собрания, передает информагентство «Первое областное». Кроме того, в казну включены дополнительные федеральные средства по ряду других направлений. В частности, 200 миллионов рублей пойдут на модернизацию первичного звена здравоохранения, почти 34 миллиона на оказание специализированной медпомощи военнослужащим. Более 16 миллионов предусмотрено на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Еще одной статьей расходов станут ежегодные выплаты почетным донорам России. На эти цели перечислят свыше 7 миллионов рублей. На Южном Урале наградят нескольких участковых терапевтов, ставших лауреатами Всероссийской премии «Врач с большой буквы», пишет портал chelteb.ru. Эксперты отметили медиков за выявление злокачественных новообразований и онкологических заболеваний на ранней стадии. Лучших определяют по итогам независимого аудита качество медпомощи совместно с главными внештатными специалистами региональных министерств здравоохранения. Всего в этом году премию получат 60 врачей из 11 субъектов страны, в том числе и южноуральцы. Главная награда – возможность очной стажировки в ведущих медцентрах России по индивидуальной программе. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, дожди, местами грозы. В ночные часы температура воздуха 7-12 градусов, выше 0 днем. В пятницу плюс 17-22.

0: Пора расширить зону комфорта. Stank 500. Бескомпромиссно надежные технологии, неоспоримый статус и премиальный комфорт. Вместе с Stank 500 вы чувствуете себя уверенно на любой дороге. Только в июне в салоне официального дилера Tank Reginas действует специальное предложение на два автомобиля Tank 500 2025 года. Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор в Reginas на Кашириных 141А.
1: Индустрия кино изменилась навсегда. ТРЦ «Медь», «Континент Синема», «Город Карабаш», премьера которой нет аналогов. Впервые в России мы заменили экран на сверхсовременную светодиодную LED-панель. Максимум яркости и глубины в каждом пикселе. Чистейший и мощнейший звук. Вы не просто смотрите фильм, а становитесь его участником, эмоционально проживая каждый момент. Ждем всех! «Континент Синема», «Карабаш» — ваш личный космос в индустрии кинотехнологий. Билеты на кассах кинотеатра.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
3: Центральная Уральская лига КВН начинает новый сезон. 9-10 июня стартуют летние игры Центральной Уральской лиги КВН. 10 команд с разных уголков России встретятся в ДК железнодорожников. Жаркое настроение обеспечено. Приходи 9-10 июня в ДК ЖД. Начало в 19:00. Игры лиги проходят при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер «Радио Континенталь». Билеты в кассах города. 12+.
4: Добрый день. Меня зовут Кондарев Игорь Иванович. Я главный врач клиники «Велодент» на Курчатова, 36. Более 20 лет я занимаюсь практической деятельностью как стоматолог-ортопед. И моя задача – вернуть вашим зубам здоровье, красоту и белоснежную улыбку. Ждем вас в сети клиник «Велодент».
5: Запись по телефону плюс 7 351 246 77 77. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, дожди и местами грозы. В ночные часы температура воздуха 7-12 градусов выше 0, днем в пятницу плюс 17-22.
0: Реклама на радио «Конечно».

0: В ЖК «Шишкин» легко начать
1: комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
1: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Мороженое двухслойное, лесная магия, ведерко. Всего 245 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня.
1: Тянем?
3: Потянем.
4: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
0: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60. Я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала, но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Та-та-та-таврия.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

понравился этот трек, голосуй за него на сайте radiokon.ru. А уже завтра, в это же время, слушай чарт-хит конем на радио.

0: 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
1: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года. Пока квартиры есть в наличии.
2: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное

0: Торгифисарион.рф 0+. ИП 0 Лилия Александровна. ОГНВ 319-911-221-447.
1: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5 в Регинос. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. Бестселлер Amoda C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Amoda C5 в Регинос. От 2 340 9 тысяч рублей.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Многопрофильный колледж Института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ приглашает на обучение по востребованным специальностям. Разработка и управление программным обеспечением, правоохранительная деятельность, юриспруденция, туризм и гостеприимство и педагогика дополнительного образования. Обучение на базе 9 и 11 классов без результатов ЕГЭ и ОГЭ. Всем иногородним общежитие. Артиллерийская 100. Приходи в многопрофильный колледж ИСТИС. Сделай правильный выбор.
1: Лариса, где выгодно купить Джили?
2: Отличный выбор. Джили можно выгодно приобрести в Планете Авто. У них новые Джили от 2 579 990 рублей.
1: Построить маршрут.
2: Строю маршрут до Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
1: Поехали в Джили Планета Авто.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 19 часов. Новости. Спонсор выпуска – официальный дилер BMW в Челябинске, компания M-Service.
1: Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш BMW к летнему сезону вместе с M-Service. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе BMW M-Service по адресу братьев Кашириных, 139.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске. На Южном Урале курьер из Подмосковья пытался забрать у женщины 2 миллиона рублей. И в предвыборной агитации запретили использовать образы, созданные нейросетями. В Троицке полицейские задержали 18-летнего жителя Подмосковья, который был курьером в мошеннической схеме, сообщает региональное управление МВД. Аферисты позвонили женщине под предлогом посмертного награждения ее сына, погибшего на СВО ордена Мужества, а затем запугали ее взломом портала госуслуг и обвинениями в сотрудничестве с террористами. Все сбережения потребовали задекларировать и привести наличные по указанному адресу. Троичанка сразу поняла, что говорит с мошенниками, затем все действия сопровождали полицейские. Женщина сделала вид, что следует инструкциям мошенников, привезла деньги, и курьера поймали. Теперь с ним работают следователи. Изображения и голоса вымышленных или ушедших из жизни людей запретили использовать в предвыборной агитации на Южном Урале. Такие изменения одобрили депутаты ЗСУ, передает агентство новостей и доступ. Так, законодательство приведено в соответствие с федеральным. В мае сообщалось, что президент России подписал закон о запрете использования ИИ в предвыборной агитации. По мнению парламентариев, корректировки позволят сделать предстоящую избирательную кампанию более честной, технологичной и защищенной от манипуляций с использованием дипфейков. Напомним, в сентябре пройдут выборы в Государственную Думу и депутатов в муниципальных округах. В Челябинске назвали самые популярные и редкие имена для новорожденных минувшей весной. По данным роддома Южноуральского медуниверситета, чаще всего для мальчиков выбирали такие варианты, как Артем, Ян, Матвей, Владислав и Платон. А среди девочек лидируют Мария, Агата, Злата, Ева и Есения. Редкими стали имена Юрий, Борис и Григорий, Любовь, Елена и Надежда. И традиционно есть родители, которые решили выбрать очень необычные имена для своих детей. В этом списке есть, например, двойное имя Артем Гонцаль, также в этом перечне Алмаз и Добрыня. А определяясь с именами для дочек, некоторые челябинцы остановились на вариантах Марианна, Малена и Лилу. И далее в выпуске о погоде.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
4: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на Като. Три, ОСАГО и каска в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет.
5: Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж «Каска и ОСАГО» от ОГСК «Югория».
4: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, дожди и местами грозы. В ночные часы температура воздуха 7-12 градусов, выше 0 днем. В пятницу плюс 17-22.
6: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
2: Говорят, у Сальвадора Дали даже усы были не по проекту. А ты все еще смотришь типовые планировки? В Эльтаун Клаб стартовали продажи земельных участков в квартале Сальвадора Дали. Строй сам, решай сам, живи не как все, живи в квартале Дали. Подробнее на сайте ldfisclub.ru. ООО «Эльтаун Прайм». Участки для индивидуального жилого строительства.
4: Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Кашириных, 141.
5: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Как звучит самое доброе лето? Как детский смех и вкус любимого мороженого?
7: 6 июня в парке Гагарина грандиозный фестиваль «Единорожок» и благотворительный проект «Ангел Баскет».
6: Вас ждут бесплатное мороженое и 50 локаций с активностями.
7: Благотворительный турнир по баскетболу в помощь детям фонда «Искорка».
6: Приходите всей семьей, ешьте мороженое, играйте и делайте добрые дела.
7: 6 июня. Парк Гагарина. «Единорожок» и «Ангел Баскет». Начнем лето с добра.
6: 0+.
8: Улыбка – это забота о себе, о своем здоровье и о своем будущем. Я – Рулькова Лариса Олеговна, стоматолог-хирург клиники Вэлла Дент. Иногда для красивой и здоровой улыбки требуется хирургическая помощь. Я делаю ее безопасной и комфортной. В Вэлла Дент мы используем современные методы лечения, безболезненные процедуры и внимательный подход. Все для вашей уверенности и комфорта. Позаботьтесь о своей улыбке, чтобы она радовала вас долгие годы. Вэлла Дент – с заботой о вашей улыбке.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, дожди и местами грозы. В ночные часы температура воздуха 7-12 градусов выше 0 днем. В пятницу плюс 17-22.

0: Лаврия.
1: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса вареная докторская 249 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует 14 июня.
3: Куда в отпуск поедешь?
4: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
3: Это в Сочи?
4: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
0: Та-та-та-таврия.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: чудище Варикоз не давал покоя жителям. Но клиника профессора Алехина без всяких хлопот дала отпор недугу проклятому. Клиника профессора Алехина. Спасение от варикоза. Комсомольский проспект, 88. Телефон 200-23-23.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
3: На «Ромашке» не гадают, на «Ромашке» отдыхают. 6 июня приходи всей семьей на фестиваль «Ромашка». Сделай незабываемые семейные фото, посети творческие мастер-классы и получи заряд позитива на все лето. Фестиваль семейной культуры «Ромашка». Центральная площадь у Ледовой арены «Трактор». 6 июня. Начало в 12 часов. Вход свободный. 0+. «Ромашка». Семья – главная наша ценность.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 20 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: двое челябинцев фиктивно поставили на учет в своих квартирах 36 иностранцев. И глава региона прокомментировал изменения в хоккейном клубе «Трактор». В Челябинске в рамках профилактической операции «Нелегал» выявили незаконную постановку на учет по месту пребывания 36 иностранцев, сообщает региональное управление МВД. Причем зарегистрированы приезжие были в двух квартирах, в одной на улице Салютной 21 человек и в другой на Марченко еще 15. Фактически никто из приезжих граждан по адресам не проживал, это подтвердили показания соседей и осмотр жилья. В отношении владельцев квартир заведены уголовные дела, все иностранцы сняты с миграционного учета. Выявление таких нарушений на Южном Урале будет продолжаться, добавили в полицейском главке. На Южном Урале, как и по всей России, сегодня сдавали самый массовый из обязательных ЕГЭ по русскому языку. В целом по стране на него зарегистрировались почти 670 тысяч участников, сообщает ТАСС. Для получения аттестата необходимо не менее 24 баллов, для документа с отличием не меньше 70. Результаты также потребуются при поступлении в вузы на любые направления. Всего же ЕГЭ в этом году в Челябинской области сдают более 15 тысяч школьников. Ранее написали экзамены по литературе, химии и истории, а 8 июня состоится второй обязательный по математике. В регионе открыто более 90 экзаменационных пунктов, на каждом работает видеонаблюдение. Губернатор Алексей Текслер, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, прокомментировал изменения в хоккейном клубе «Трактор», пишет ТАСС. По словам главы региона, приход специалиста из США Скотта Гордона даст новый импульс команде. В целом, в новом сезоне сделают ставку на молодежь, а опыт американского наставника, включая работу в НХЛ и с юными хоккеистами, поможет решить эту задачу. Гордон последний год активно тренировал именно молодежь, сказал Текслер. Напомним, контракт с американцем рассчитан на один сезон. Что касается изменений в составе игроков, напомним, недавно клуб расстался со всеми легионерами. Также команду покинул капитан Александр Кадейкин. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, дожди и местами грозы. В ночные часы температура воздуха 7-12 градусов, выше 0 днем. В пятницу плюс 17-22.

0: года. Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
1: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
2: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, дожди и местами грозы. В ночные часы температура воздуха 7-12 градусов выше 0 днем. В пятницу плюс 17-22.
0: Реклама на Радио Континенталь.
2: Радио «Континенталь» и Управление госавтоинспекции по Челябинской области представляют
0: «Голос дорог».
2: Уже завтра в 14.25 ведущие эксперты, актуальные вопросы, компетентные мнения в рамках проекта «Безопасность дорожного движения. 12+.»
3: В «Находке» за два товара платишь, а три забираешь. С 1 по 10 июня купите две бутылки минеральной воды «Имтаби» по 74 рубля 99 копеек за 1,25 литра и заберите третью в подарок. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Как будто но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

как вы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, вкладывайте в свои поступки и мысли больше доброты и романтики. Создавайте тепло вокруг. Тельцы. Стабильность создается долгими и выверенными решениями. Главное, не принимайте их в одиночку. Близнецы. Будьте добры даже с незнакомцами. Именно они могут подарить вам необходимую возможность. Раки. Не предавайтесь лени. Это зарядит вас уверенностью в завтрашнем дне и подарит жажду к жизни. Львы. Профессиональные успехи еще не все. Удача будет на вашей стороне. Главное, не забудьте потратить ее на близких. Девы. Выстраивайте цепочки из полезных привычек. Тогда

0: Челябинске 21 час. Новости. Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
2: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
3: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: на Южном Урале появилась новая выплата семьям участников СВО, и в Челябинске отремонтируют 40 километров дорог. Для южноуральских семей участников СВО вводят новую выплату. Ежемесячно по 18 700 рублей будут перечислять родственникам бойцов, которые имеют ограничения по здоровью и при этом обучаются по программе профессиональной подготовки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение депутатов законодательного собрания. Напомним, для участников специальной военной операции и их семей действует ряд льгот. Среди них бесплатная юридическая помощь, единовременная выплата на приобретение и установку внутридомового газового оборудования, а также социальное такси. Ранее сообщалось, что в целом на поддержку участников СВО и их семей из бюджета региона дополнительно выделено свыше 15,5 миллиардов рублей. В Челябинске в этом году отремонтируют 40 километров дорог, сообщает пресс-служба мэрии. Помимо 5 крупных проектов, которые реализуют не первый год, построят новые проезды и обновят действующие социально важные участки. Большая часть работ проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Вместе с дорогами благоустраиваются и пешеходные зоны, а также парки и скверы. По программе формирования комфортной городской среды в 2026-м преобразят около 20 общественных пространств, а до 12 июня продлится голосование за объекты благоустройства уже на следующий год. Выбрать одну из 23 территорий можно на портале госуслуг. Челябинцев приглашают на один из ярчайших праздников лета – фестиваль мороженого «Единорожок». Администрация города напоминает, что мероприятие пройдет в эту субботу в парке имени Гагарина, причем юбилейный 5-й раз. В программе раздача десятков тысяч порций бесплатного мороженого, увлекательные квесты, мастер-классы и интерактивные локации. Также для гостей подготовили яркие выступления артистов, аниматоров, больших ростовых кукол, подарки и розыгрыши в течение всего дня. Праздник начнется 6 июня в 10 утра и продлится до 22 часов. Горожан ждут с семьями, вход свободный, без возрастных ограничений. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно, с прояснениями, дожди, местами грозы. В ночные часы температура воздуха 7-12 градусов, выше 0 днем. В пятницу плюс 17-22.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, дожди и местами грозы. В ночные часы температура воздуха 7-12 градусов, выше 0 днем. В пятницу плюс 17-22.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе в вечность. Вдохновлять.

движение со сверхзвуковой скоростью. Снова на репите наш плейлист. Вся страна увидит в ленте саундтрек нашей любви. Твои фото в сохранёнках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием. И статус моего сердца.

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.
2: Ты живешь, будто не будет завтра, но запах.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

вокруг, но из них никого я не смог заменить тобой. Бэйби, мой дирик заполнен, но без тебя кажется, мир мой остался такой пустой. Бэйби, люби меня, прямо как в первый раз. Бэйби, на криминал. Бэйби, ты можешь не верить, но за тебя могу, не думая пойти на криминал. Снова я

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

остановимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам в небо.

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

схемчу 200 по утру. С Рождельской на юг нарисую счастье, но вмиг его сотру. За одной одну что-то тянет ко дну. Написать тебе 5 утра не ну а вдруг. Как же где-то

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Ночь, дождь и тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.